0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в учительской.
1: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
2: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе 3 коробки вискаря. На каждой написал июнь, июль, август. Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
1: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
3: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
4: Не говори.
5: Ой, здрасте. Слушайте, это не 9Б, это поросята какие.
1: Почему?
5: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
1: А вы, простите, кто?
5: А, я мама Тани Винокуровой, я же уже приходила к вам. Ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию, а? Не знаю.
1: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
5: А, нам нужна 5 по математике.
1: А, Танюше?
5: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюше.
6: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
5: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
1: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас мешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам 1 сентября.
5: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. Они обалдеют от такого сюрприза, я вам говорю.
6: Нет, вы не поняли, мы хотим сделать приятный сюрприз.
5: Приятный сюрприз, это, конечно же, стихи. От души, красивые. Вот, например, 10 ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
1: А что, очень интересно, да? И не избито, и очень актуально, да. В нашу тему.
5: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтоб их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 лет уже работаю.
1: А, понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
5: Ну, спасибо. Нет, не хотите этому. Легко. Мы переделаем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... Хату на класс заменила и получила...
1: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему, да. Спасибо большое, мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое подумаем.
5: Да. Ну, давайте, я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Ну, вы про 5 не забудьте.
6: Хорошо, хорошо.
5: А то Танечку придется в другую школу переводить.
1: Почему же?
5: А то ваша сгорит.
1: Давайте уже, давайте абстрагируемся,
2: короче,
1: вернемся.
2: Да, что, я все придумал уже.
1: Так, что?
2: Сделаем давайте. Просто как на прошлом выпускном, и все.
1: А это как? Это что там было?
2: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
1: Слушай, ну невозможно, Михаил Сергеевич. Ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускоренице.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Почувствовали легкое недомогание?

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлоферон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: А худеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает.
3: Помогает только он, Бат Фуфлоферон.
0: Бат Фуфлоферон. Если сможет, поможет.
3: Наш Фуфлоферон.
4: Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
5: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
4: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов.
6: Саламат Машет.
4: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
7: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
8: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
9: А вот и я!
8: Профессиональный артист цирка за рулем вашего автомобиля комфортно, безопасно и, главное, очень весело доставит вас по нужному адресу.
9: Спою песенку, застрою рожицу, расскажу анекдот, пожонглирую мячиками, покажу фокусы, а в самой глухой пробке мы с тобой станцуем на капоте!
8: Да, пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы ни при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
9: Клоун Антипка!
8: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.хахаха.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Милая, давай договоримся. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: Кола-кола. Юмор ФМ. Шутки.
1: Все, что прощает женщина, она вам еще припомнит.
0: И песни.
2: Кухня

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
3: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
4: И чё, кто победил?
3: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
4: А это же все по телеку покажут же, да?
3: Где покажут?
4: По телеку.
3: Ну да, по телеку.
4: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
3: Ну что, давайте познакомимся поближе.
5: Чоп-чоп.
3: Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот

0: Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
1: Не знаю, я такую водку не пробовал.
0: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
1: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
0: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, а пришли 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Две женщины встречаются в деревне. Одна говорит: а как ты делаешь? У тебя помидоры красные, а у меня зеленые, что-то никак. Она говорит: если честно, рано утром, в 5 утра я выхожу, раздеваюсь полностью, абсолютно голые. Помидорам становится стыдно, они краснеют от этого. Да ладно, я тебе серьезно говорю, попробуй. На следующий день встречаюсь, говорю: ну что, попыталась? Она говорит: ты знаешь, я встала утром, полностью разделась на голову, выхожу, что-то помидоры никак, но огурцы поперли. Идет похоронная процессия, несут два гроба, абсолютно одинаковых, прям параллельно друг другу. На одном гробу написано: в этом гробу покоится тело великого наперсточника Яши Рулермана. На втором гробу написано: или здесь. Мама, ребята говорят, что я ужасно рассеянный. Говорит: мальчик, я тебе 1000 раз говорил, твой дом напротив.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1202 фотографии в альбом «Если честно, не очень люблю фоткаться».

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
3: Песенка запасного футболиста.

0: почему я не играю, а зарплата идет?
1: А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» свои 36 ты все еще перспективный футболист.
0: Да, я такой.

0: меня большая черепаха?
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: Тренер. А куда деваются футболисты, которые потеряли форму?
1: А они уезжают в тот город, где родились.
0: Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня.
1: Не бойся, чемпион.
0: Да, я такой.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Может, нейросеть уже способна рисовать картины, как настоящий художник, но уехать в Питер во время творческого кризиса и там уйти в запой ей пока не по силам.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: Сатья отвечает.
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой, иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишель. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
3: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: которой шутит Елена Борщева.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно!
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: я любила.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки? Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Очень полезный навык – вовремя сделать грустное лицо. Представьте, встречаются два друга. Один на вид, очень-очень такой грустный. Второй спрашивает: а ты что такой не в лице-то, а? Да понимаешь, жена уезжает на отдых на целый месяц без меня. И я остаюсь дома один. Так а что ты такой грустный-то?
3: Так а если я буду не грустный, она может никуда и не поехать.
2: Поговорим об увлечениях. Вот представьте, девочка-отличница, воспитанная в очень строгой семье. Умница, красавица, все 11 школьных лет, никаких проблем. Такая просто девочка, знаете, лапочка. И вот выпускной. 5 утра, такой настойчивый звонок в дверь. Мать на валерьянке, отец в симорге обзвонил. Открывают дверь, стоит их девочка-лапочка. У нее волосы взъерошены, платье помято, шишки в волосах, помада размазана, в руках полупустая бутылка вермута.
3: И она такая: мама, папа, а вот и я.
2: Отец: дочь, это что такое? Как это называется? Дочь!
3: Ты знаешь, пап, я не в курсе, как это называется, но теперь это мое хобби на всю жизнь.
2: Друзья, помните, что полное доверие между супругами – это очень важно. Вот вам яркий пример. Двое супругов на кухне. Муж неожиданно бледнеет и хватается за сердце. «Ай, дорогая, скорее вызывай скорую! Кажется, у меня сердечный приступ!» Жена хватает столовой телефон и кричит: «Вася, пароль! Какой у тебя пароль? Не могу набрать!» Он говорит: «Пароль? Подожди, вроде бы уже подотпустила».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж – крути мужем. Нет мужа – крути мужиками. Нет мужиков – крути обруч.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Чем живет страна? Все кончилось золотое время. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи. Я тут недавно слышал, нам с тобой ночью было супер. Есть такие слова. Ну, действительно. Секс полностью отделился от любви. На свадьбах под крик Горького уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятия называются позицией. Поцелуй – начало игры. Остальное нормально. Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17 года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит.

0: происходит. Хотя рот открываете, на нас кричит: руки, руки, не вижу аплодисментов, там браво не слышу. Кричит он на нас: вяло! На нас он кричит: вялые вы, это мы в зале вялые. Не слышу вас, это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели, как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать, переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя. Литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда она начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан. Стали звать официанта, ждали-ждали. Он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами и среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Шутки-песни. В багажнике покойник, в багажнике покойник. На битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь мы ждем от тебя следующую песню.
3: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту? Ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди!» Меня разорвал, видишь, вот документ! Ой! Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить с носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
3: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
3: Таков закон сандалий.
0: Шутки-песни на Юмор-ФМ.
4: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
0: Шутки-песни.
4: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор-ФМ. Как говорится, продолжение следует.
3: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор-ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
0: «Шутки-песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.
5: «Шутки-песни»
0: слушай на Юмор-ФМ.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: называть тебя по имени.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. «А у нее губы не накачанные». 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алёши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 13+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: столько
8: богатстве?
9: Условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Алкоголик Степан пришел в парк к Белочке с ответным визитом, короче.
3: Прочитал в одном гороскопе, что рыбы лучше всего сочетаются с пивом.
4: Дальнобойщик, перевозящий алкоголь, обладает железными нервами и очень грустными глазами.
5: Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие мусорные пакеты.
6: Ну, выпил литр, ну, два, ну, три. Ну, напиваться-то зачем?
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Реклама.
7: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Имтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
8: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
10: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: FM. Шутки и песни.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Игорь немного растерялся, когда на первом свидании Олеся попросила его купить ей мороженое мясо.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Пожалуй, самое время нам окунуться в удивительный и волшебный мир итальянской оперы. Не беспокойтесь, целиком слушать знаменитую оперу «Севильский цирюльник» мы не будем. Но несколько веселых историй из жизни прославленного композитора Джакомо Россини я вам с удовольствием расскажу.
0: «Шутить изволите».
1: Жители одного небольшого итальянского городка, желая поживиться за счет туристов, обратились к Россини с просьбой выступить в их концертном зале. Уговаривая Россини, бургомистр городка решил малость приврать. «Маэстро, мы поставим вам памятник на главной площади города. Муниципалитет уже отпустил на это деньги». «Сколько?» – быстро спросил Россини. «20 000 лир», – бахнул с потолка завравшийся бургомистр. «Не надо памятника», – сказал Россини. «За такие деньги я готов сам стоять у вас на площади каждый день». Как-то Джакомо Россини, гуляя по пригородам Неаполя, проголодался и заглянул в харчевню при дороге. Хозяин узнал именитого гостя и сразу решил содрать с него подороже. «Стакан вина», – распорядился Россини, – «да зарежьте и жарьте мне цыпленка». «Будет сделано, сеньор», – отозвался хозяин. «С вас 2 лиры». «Две лиры?» Притворно ужаснулся Россини. «Ну уж нет. Тогда зарежьте мне, пожалуйста, 1/2 цыпленка». Однажды Джакомо Россини услышал от своего приятеля, что один коллекционер собрал самую большую коллекцию орудий пыток. «А есть в этой коллекции пианино?» – поинтересовался композитор. «Нет», – удивился приятель, – «конечно, нет». «Ну, значит, в детстве этого коллекционера не заставляли учиться музыке».
0: «Шутить изволите».
1: Думаю, все, кого в детстве заставляли учиться музыке, сочувственно вздохнули. Но это не делает историю менее забавной. С очередной порцией столь же забавных историй вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Да все без... нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Юмор.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово и накопительная часть пенсии.
2: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет, там, где можно свободно ходить.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно, то есть самое сексуальное после «Лолиты» это звучит так же, как типа самый интеллектуальный после «Милохина». Как будто бы не титул, а оскорбление, знаете уже, ну типа, я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну, мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет, там, 20, там, 25, сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим пи***ком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча, да. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась. Ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль. И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Акато. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО», «ОСАГО», «АО», «КСК», «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Браконьер, не рассчитавший количество динамита, вывел карасей на околоземную орбиту.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас у девочек это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В «Ленте».
12: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
13: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
14: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
13: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
14: Каких 5000?
13: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам. Росбанкрот.
15: 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
17: Ах, маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
16: Спрашивайте в магазинах вашего города.
18: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру.
19: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда сразу жму на восстановить пароль и даже не пытаюсь его вспомнить.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити Криминалити.
3: Пакеты с мусором на автомобиль Rolls-Royce Phantom гражданина Савицкого я действительно выставил целенаправленно. Но не из злого умысла, а потому что думал, что свою машину он тоже выкинул, раз уж поставил вплотную к площадке с контейнерами и заблокировал возможность подъезда мусоровоза. Свои действия признаю ошибочными, так как с государственной программой утилизации автомобилей детально не знаком. Плащ на голое тело был надет мной в спешке, в попытке успеть в магазин до окончания времени продажи алкоголя. За сильные порывы ветра, как явление стихийное, я ответственности не несу и вины перед Лоскутовой ЗН не чувствую. Прошу отменить штраф за оскорбление суда, потому что цитатой «А судьи кто?» из монолога Чацкого я хотел начать свое последнее слово, а не задеть высокоуважаемых присяжных. 4 потребительских кредита на сумму 627 тысяч рублей были оформлены мной в состоянии аффекта, вызванного требованиями моей супруги в первую ночь после свадьбы. Обязательства перед банком, включая пени за несвоевременные платежи, предлагаю разделить с ней в рамках текущего бракоразводного процесса в соотношении 50 на 50, как и совместно нажитое имущество. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
5: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В Магнитогорске, Карталаксадке и Златоусте плюс 19, в Троицке и Южноуральске до 23 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
2: Реклама.
7: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в планете авто!
5: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
8: Лариса, где выгодно купить жилье?
9: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
8: Построить маршрут.
9: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
8: Поехали в джили «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
10: Юмор ФМ. Хорошие новости.

0: Спонсор выпуска «Термы Тартуга». ООО «Стоп-Те».
1: А вы чего такие веселые?
2: Мы только что были в Тартуге!
3: Городские термы «Тартуга». Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поделюсь хорошими новостями с дорог. На трассе М5 смонтировали балки для самой высокой эстакады Урала. В Челябинске отремонтируют 40 километров дорог. А в поселке Тимирязевский построили тротуар до трассы и остановки. В Челябинской области продолжается строительство самой высокой эстакады на Урале. На трассе М5 завершили монтаж последней 288-й балки сооружения через реку Сим. Об этом рассказали в Росавтодоре. Высота опор достигает 36 метров. Это примерно с 12-этажный дом. А протяженность эстакады превысит 1 километр. Развязка с городом позволит транзитному транспорту экономить пути около часа. Всего же протяженность объезда составит почти 19 километров. Он уже готов на 70%. По планам, трафик после ремонта должен вырасти почти в 3 раза. С 11 до 30 тысяч машин в сутки. Масштабный ремонт продолжается и на дорогах в самом Челябинске. В этом году планируют привести в порядок 40 километров проезжих частей. Помимо 5 крупных проектов, которые реализуют не первый год, построят новые проезды и обновят действующие социально важные участки. Большая часть работ проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По программе формирования комфортной городской среды в 2026-м преобразят около 20 общественных пространств. А до 12 июня продлится голосование за объекты благоустройства уже на следующий год. Выбрать одну из 23 территорий можно на портале «Госуслуги». Заботятся на Южном Урале и о пешеходах. В поселке Тимирязевском под Чебаркулем завершили строительство нового тротуара вдоль улицы Мичурина. Объект протяженностью почти 250 метров соединил поселок с трассой М5 и остановкой общественного транспорта. Работы велись по прямому поручению Алексея Текстера, пишет информагентство «Первое областное». Местные жители обратились к губернатору во время прямой линии. Они рассказали, что регулярно вынуждены выходить на трассу, чтобы сесть в автобус. Особенно опасна эта дорога становится в непогоду и зимой, когда ее заносит снегом. Проблему удалось оперативно решить. Осенью прошлого года подготовили основание и установили бордюры, а в мае, как только позволила погода, залили асфальт. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Для нашей компании вы несколько консервативны. Хотя лапти у вас красивые.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: А три мужика курили в окошко на третьем этаже. В общежитии дело было. Курят и курят. Вот бельгиец, голландец, американец. Ну, курят и курят. Пытливость ума не та. А у наших ведь пытливость ума. Они смотрят внизу канализационный люк. Сразу соображал. Тем более, что дома была гиря 16 килограмм. Вот уже все смеются. Все. Уже все знают, что дальше можно что-то сделать. Никто в мире, все будут дальше думать. Что можно сделать? Наши сразу. Давай сбросим, посмотрим, пробьет люк или нет. Какая тебе разница? Объясни. Вот эту бы энергию на пользу родине. Не. Бросили, не попали. Пошли за гирей. Тянут ее на третий этаж. Надо же, эксперимент не завершен. Бросили второй раз, не попали. Третий раз, когда они третий раз проносили гирю мимо вахтерши, та говорит, больше я вас с гирями наверх не пропущу. Ей же на ум не может прийти, что это одна и та же гиря. Ребята думают, да, гиря не наша, ее возвращать придется, а эксперимент не завершен. Пошли в красный уголок, нашли канат. Привязали гирю к отоплению. Канат оказался короче. Отопление-то выдержало. А вот гиря, она так качнулась в районе первого этажа и исчезла где-то в окошке. Раздался звук такого раздробленного Феликса железного. Ребята догнались. Для храбрости надо же идти гирю выручать, в конце концов. Эксперимент не завершен ведь. Вычислили, куда попала гиря. Я не могу без смеха дальше рассказывать. Они приходят, а там сидят в комнате три бледных пацана. Бледных-бледных. И курят в долгий затяг. Причем они настолько бледные, что бледная поганка, это просто на их фоне, это розовый поросенок. Вот. И в затяг курят. А эти спрашивают, мужики, у вас тут гиря не пролетала? Эти, затянувшись, говорят... Посмотри в холодильнике. В холодильнике, пробив дверцу, на полке стоит гиря. А один вообще, у него такая, у него Паркинсон на всем организме, и он не разговаривает вообще. Эти спрашивают, он что, глухонемой? А эти говорят, нет, он 5 минут назад койку переставил с этого места.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Да все без... нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Легкого понедельника всем, кто настроен на первое юмористическое. Вас приветствует, дамы и господа, шутки-шоу. В студии Юмор-ФМ, Ольга Мажарова. Доброе утро.
2: Доброе, бодрое всем, всем, всем. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. А вообще, знаешь, вот сразу же хочу пожелать ни пуха ни пера сегодня 11-классникам, которые продолжают сдавать ЕГЭ. Держитесь. Сегодня третий экзамен.
1: Вспомнил про новость, про то, что в Сочи тоже пройдет своего рода ЕГЭ.
2: Что ты говоришь?
1: Только с пенным в руках там у людей.
2: У детей?
1: У людей.
2: А, ладно.
1: Давайте о юморе, который нас ждет в рамках этого часа. Лига городов, лучшие миниатюры под занавес 60 минутки. Не реклама на экваторе. Часа, соответственно, и совсем скоро здесь герой любимого скетч-шоу «Однажды в России».
2: А еще раньше ваше любимое «Доброе, бодрое».
0: Утром на Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: 8 июня на календаре Международный день домохозяйки и домохозяина отмечается сегодня. Праздник, который нас с Ольгой Сергеевной натолкнул вот на какой вопрос. А кто в вашем доме главный и почему?
2: Ну, если ты смотришь на меня, тут как бы очевидный
1: очевидно,
2: ответ.
1: Очевидно, два кота.
2: Очевидно, да. Кот и кошка главные, да. А я так, знаете. Хотя, казалось бы, главным должен быть тот, кто платит за коммуналку, но ничего подобного.
1: Попробуй это объяснить котам, действительно, да. У нас тоже все просто. В нашем доме главный собственник квартиры. Думаю, не нужно объяснять, почему, да? Ждем ваших вариантов. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Пишите, друзья, кто в вашем доме главный и почему. Самые интересные варианты будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ.
2: Ну а прямо сейчас лучше «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. «Однажды в ЗАГСе».
3: Анжелика Степановна, я вам в который раз говорю, пожалуйста, вы годовой отчет после дня рождения делали. Я это понимаю. Но его теперь нужно чуть-чуть исправить. Понимаете, мы сейчас по документам охраннику должны 7,5 миллиардов долларов. Но это ненормально, понимаете? У нас, во-первых, этих денег нет. Во-вторых, этого охранника у нас тоже нет. Ну, получается, вы сильно перепутали, Анжелика Степановна.
4: Катюш, ты пока заказывай, давай. Я быстренько сейчас еще 5 секундочек, я освобожусь.
5: Тимур, мы не в кафе, мы разводимся. Мы разводиться пришли. Ты что, из-за своей работы уже вообще не замечаешь, что семья распалась? Это ЗАГС, мы разводимся с тобой.
3: В смысле, а почему я об этом не знаю?
5: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
3: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я же ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
5: Чё?
3: Я сейчас по телефону разговариваю.
5: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выйдешь-ка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкодишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
3: Ну как я буду с ним общаться, Кать? Блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной. У него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
5: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына! Алло! Ты 3 года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
3: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
5: Вот именно, Тимур, это тебе
3: это
5: помощь
3: мне
5: нужна.
3: Помощь
5: ты
3: нужна.
5: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни? Если еще убрать где носки, то в 3 раза больше.
6: Дом какой-то, честное слово. Ужас! Здрасте.
5: Здрасте.
6: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
5: Да.
3: Я не хочу.
6: В смысле не хотите? Вы у меня вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
5: Да.
6: Так? Правильно. Я еще спросила, причина развода. Она вам что-то на ушко шепнула, вы сказали, потому что я чмо невнимательна.
5: Да? Все верно.
6: Все верно?
5: Да.
3: Я так сказал?
5: Да.
3: Я очень внимательная.
6: Ну что же, дорогие враги, ваш корабль любви идет ко дну. Дно пробито. Надежды и мечты в агонии захлебываются в каютах. Страсть пытается спастись, но от переохлаждения в отношениях у нее останавливается сердце. Маленькие пираньи и недопонимания обгладывают тела. Оба штурмана винят в этом друг друга. Капитан Романтика застрелился на палубе. И у вас дети есть?
5: Нет.
6: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим. Оба штурмана винят в этом друг друга и делят совместно тонущее имущество. Совет вам и по пьяни не звоните друг другу. Можете обменяться претензиями и поцеловать друг друга в попу.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Надпись на асфальте «Зайка моя, я тебя люблю» взбудоражила на районе всех девушек зайкиного возраста от 13 до 70 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Кто в вашем доме главный и почему? Вот такой вопрос, собственно, в нем разбираемся. В праздник Международный день домохозяйки и домохозяина. Давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат к этой самой минуте. Вадим написал: в ВК главный в нашем доме кот. А далее есть пояснение. Потому что домохозяин отвечает за порядок, домохозяйка за уют, а кот же отвечает за то, чтобы мы оба не забывали, кто тут на самом деле хозяин жизни. И его главный аргумент – сброшенный со стола цветок в 5 утра.
2: А, это прям аргумент, да?
1: Вот ты, Оль, как человек, который, ну, нет-нет, да, понимаешь, да, кошачью психологию. Для чего они все это делают?
2: Чтобы привлечь внимание, чтобы ты проснулся и срочно приготовил ему поесть. Так как, ну вот, например, мои знают, что говорить мяу нельзя. Но что-нибудь где-нибудь уронить... это прям вот вообще, вообще запросто. Единственное, что они знают, что и за это можно получить. И у меня все, как говорится, прибито, приколочено, приклеено намертво. Что-то просто ничего, ну, каждый раз они вот что-то находят новое. Я не знаю, они ходят как будто бы на какие-то, знаешь...
1: Курсы?
2: Кошачьи, да, блиновские курсы какие-то, не знаю. Сметанные. Роман вот писал, что когда нужно решить глобальные серьезные проблемы, то ты ведь в доме хозяин. А когда нужно вот эти вот проблемы какие-нибудь там придумать, ремонт, ландшафтный дизайн сада, цвет мебели и прочее, частенько припоминает, что у нас в семье матриархат. Но, слушайте, Роман, вас просто оберегают. Ну вот зачем вам напрягаться, вот выбирая, например, диван цвета моренго или фукси или фиолетовый. Для вас все равно это один и тот же цвет. А для женщины это совершенно разные оттенки.
1: Выкрутилась. Ты посмотрите, как, а? Вас, да? Просто оберегают.
2: Конечно.
1: Они используют, да?
2: Нет.
1: Ладно.
2: Абсолютно.
1: 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. А пока.
2: А пока наша любимая фирменная. Да-да. Не реклама.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
4: Ненецкие сериалы.
5: Вообще-то они ненецкие.
6: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
3: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
7: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
6: Да. По нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
3: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
6: Музыка ненецких сериалов.
5: Говорят же тебе, они ненецкие.
7: Да рот ты свой слишком грамотный закрой.
6: Билеты ждут вас на сайте kinoinenci.chum.
8: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
9: Элитная польская косметика.
8: Хачма! Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц. По старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
9: Польская косметика. Хачма! И ваша красота сводит с ума.
8: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
9: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.
8: Веджма! Я вся горю.
10: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
11: Лучше, конечно, помучиться.
10: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
11: Ой, ай!
10: Жмет, давит, натирает.
11: Это просто сущее мучение.
10: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
12: А есть у вас что-нибудь изысканное?
10: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
12: Надо срочно померить.
10: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
7: Ой! Ай!
10: Ничего, до свадьбы заживет.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в 40 лет ты легко перепрыгиваешь турникет в метро, то здоровье в порядке. Но вот над жизнью стоит призадуматься.

0: Продолжаем озвучивать ваши ответы на вопрос, который звучит сегодня так. Кто в вашем доме главный и почему? Евгений написал в ВК: главный я по умолчанию, потому что жена этого в жизни не скажет, как и большинство женщин. Но продолжают пользоваться этим браузером семейной жизни и менять не собираются. Ну а что, мощный, надежный, глючит, если только сильно выпивший. В идеале с антивирусом от всяких Лен и Тани, а главное, совершенно бесплатный. Да еще и доплачивает за то, что им пользуется.
1: Идеально, я считаю.
0: Как будто местами крик души, как будто, да?
1: Может быть, ну такой тихий, чтобы его жена не услышала. Вот Иван из Астрахани написал: а у нас самое главное в квартире жена, потому что это ее квартира.
0: Все, в общем-то, обосновано, да.
1: Вот, логично. Я же говорю, кто платит за квартплату, тот и главный.
0: Ну, по идее, да. Андрей пишет: в государстве как в семье, у кого кошелек, тот и хозяин.
1: Вот, это тоже вариант. Но, вы знаете, как правило, даже если это ваш кошелек, он в кошельке у жены, поэтому, ну, делайте вывод, Андрей.
0: Кошелек в кошельке.
1: Конечно. Такая вот кошелечная...
0: Круговорот кошельков в семье.
1: Именно, да. Владимир вот написал, что: а главное у нас тещенька, прирожденный командир по фамилии Буденова. А вы как хотели? Владимир, конечно, теща или свекровь, тут они всегда главные.
0: Видишь, Владимир очень нежно пишет: тещенька.
1: Тещенька.
0: Тещенька.
1: И капслоком тоже крепит души.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. Пишите, делитесь, рассказывайте, кто в вашем доме главный. Ну и почему, соответственно.
2: На

0: прозвучит здесь в эфире МРФМ совсем-совсем скоро.
1: И вы, кстати говоря, запросто можете ее повторить. Это при условии, что у вас выберет наш улыбайзер. При условии, что ваша улыбка уже в нашем улыбайзере крутится, вертится.
0: А что делать, если улыбки нет, Оля, в нашем улыбайзере?
1: Ну все, ничего, Антон, наверное.
0: Вот так. Да нет, есть выход, сайт веселая.ру, друзья. Заходите, делитесь своей улыбкой и автоматически попадайте в число претендентов на автомобиль?
1: Да, просто, как говорится, улыбайся и катайся вместе с Юмор-ФМ. Итак, через несколько минут кому-то, кто в нашем улыбайзере, уже позвоним обязательно. Так что все внимание на Юмор-ФМ, а прямо сейчас улыбаемся шире, потому что здесь лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
4: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
5: Андрей, ну а как же...
4: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
5: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
4: Но тебе же не дуло.
5: Но мы уже совсем не разговариваем.
4: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
5: Ну почему?
4: Потому что я работаю два через перекур.
5: Это как?
4: Два часа работаю, потом перекур, потом еще семь дней.
5: А ты что такой злой?
4: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже шестой год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И три, два, один... Няу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И три, два, один. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
2: Когда на улице
6: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
6: Лига городов.
2: На Юмор ФМ.
7: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
9: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
10: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске, Карталаксадке и Златоусте плюс 19, в Троицке и Южноуральске до 23 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
12: Реклама.
13: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: и выиграй автомобиль!
1: Самый лучший способ запомнить день рождения жены – один раз его забыть.
0: За улыбку.
2: Да, вот она, та самая шутка Николая Фоменко, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей, ну и поможет заполучить путевку в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, прямо сейчас узнаем имя человека, которому вот прям в понедельник как повезет, как предоставится возможность, повторив шутку, заполучить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». И пока вы там дрожите в ожидании. Ну, не надо дрожать. Не надо же дрожать.
2: Не надо дрожать.
3: Что-то, вообще страшно ничего не будет.
2: Мы просто становим улыбайзер сейчас.
3: Да, уже. 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп.
0: «Автомобиль за улыбку».
3: Максим, город Пермь. Кстати, какое-то прям вот кресло начальника. За креслом, который в сеточку, вижу герб Российской Федерации. И там что? Короче, какой-то очень важный человек, я так понимаю.
2: Да, главное, чтобы не занят был.
3: Давайте выясним, Максим занят или нет. Звоним в Пермь прямо сейчас. Там, кстати, сейчас 9 часов 51 минута. Разница между Москвой и Пермским краем 2 часа. Так, а что-то не получилось.
2: Мобильная связь, судя по всему, не на нашей стороне сегодня.
3: А мы что, еще раз попробуем?
2: Только ради тебя, Оль.
3: Спасибо.
2: Попытка номер 2.
3: Давай. Максим, все сделала ради вас. Вот смотрите, прям перевернула мобильную вообще всю вселенную.
2: Но
3: так мы не узнаем, по крайней мере, сегодня, кто там, значит, скрывается, значит, вот там на фотографии. Ну, в смысле...
2: Начальник ли Максим, да? Важный ли какой-то человек, либо же...
3: Что это за карточка?
2: В общем, в любом случае, фото Максима остается в нашем улыбайзере, а может так случиться, что вот, собственно, наша бездушная машина, но очень справедливая, выберет его улыбку еще раз, и уж тогда снова позвоним, и надеемся на то, что Максим нам ответит, повторит шутку. Николай Фоменко заберет 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, так что всем удачи и слушайте внимательно Юмор ФМ, делитесь улыбками и становитесь счастливее, богаче. Да вот просто, чтобы было классное настроение.
2: Сайт веселорадио.ру, там можно поделиться улыбкой, там же найдете все подробности. Ну а данный эпизод игры будем завершать, остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102 770 00 926 61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: 8 июня, календарь, понедельник. Международный день домохозяйки и домохозяина отмечается сегодня. Спрашиваем, кто в вашем доме главный и почему?
2: Есть вот такая версия от Екатерины. Главный в доме тот, кто посуду моет и из машинки стиральное белье достает.
1: Я главный, получается.
2: О, видишь, а ты говорил, что нет.
1: Ну, как-то наполовинку главный. Вот посуду мою, но белье не достаю. Однако в развешивании чистого принимаю участие активное.
2: А подожди, это что такое, вот прям вот, ну, принципиальный момент?
1: Абсолютно
2: не
1: достаю. Нет. Абсолютно нет.
2: Просто так получается.
1: Просто так получается каждый раз, да.
2: Ну, ладно. Но все равно ты главный,
1: Антон. Ладно, все, спасибо.
2: Все,
1: приду
2: главный.
1: Сегодня в специальную информацию. Удивлю человечка дома.
2: Ну, кстати, у нас ты главный, Антон.
1: Ну, все, объявляй контакты, Олька.
2: +7 915 0303 567. Там
1: молодец.
2: Сейчас корона просто съедет.
1: Шутки шоу, студия МРФМ, Ольга Мажара здесь.
2: Антон Бурный, всем доброго-бодрого.
0: Шутки шоу. Утром на

0: на Юмор-ФМ.
1: Разберемся прямо сейчас, какие еще праздники выпали на старт этой рабочей недели. Всемирный день океанов отмечается также сегодня.
2: А ты видел когда-нибудь океан?
1: Атлантический.
2: Вот. Атлантический?
1: Да, купался в нем.
2: Класс. А я индийский.
1: Тоже хорошо.
2: Да, в Тае же и в Индии индийский океан.
1: Угу.
2: Да? Ну вот.
1: Тайский. В целом, сейчас можно было бы, да, променять студию на побережье, полежать немножко под солнцем жарким.
2: Ну, а так можно вон на красном диванчике полежать, Антон.
1: Тоже, кстати, неплохо. День рождения пылесоса также отмечается сегодня.
2: Ой. Мои, кстати говоря, никогда не любили пылесос, но как в шутке у Фоменко потом втянулись. Нет, на самом деле они просто привыкли, что как бы, ну, главное не приближаться к кошкам с пылесосом, и все будет нормально.
1: Ну, а еще сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники.
2: Поздравляем всех причастных, потому что действительно важная и нужная работа.
1: Выбирайте любой праздник, который больше нравится, отмечайте, а мы продолжим дарить вам качественный юмор.
2: Да, прямо сейчас тот, что вернулся, тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
3: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
4: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
5: А почему? Да потому
4: два раза дорого ему.
5: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
4: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
5: ведь секс четыре раза в день.
4: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей

жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил. И в море он нырнул лещом, нырнул за сексом и борщом. Жена, едва придя в сознание, в чем дело сразу поняла. Перед собой, увидев Виктора, лишь два удара нанесла. И он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все-таки каблуки – невероятная вещь. Надела – шикарная женщина. Сняла – счастливый человек.

0: на Юмор-ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Не секрет, что 11 июня стартует чемпионат мира по футболу. И вот тут аналитики посчитали, что дороговато может обойтись вся эта история работодателям.
2: А они при чем здесь? А,
1: в общем-то, речь идет не о их прямых расходах, да, а скорее о потерях. О потерях продуктивности в том числе. Сотрудники по всему миру планируют подстраивать рабочий график под матчи, брать отгулы, ну или смотреть игры прямо в рабочее время.
2: А чё бы и нет? Хотя, с другой стороны, кстати говоря, кто-то обогатится на этом. Например, где можно вот посмотреть матчи Пенного заказать, да? Всё они так... там стопудово выручку сделают.
1: Ну и дополнительный удар по эффективности дает недосып после ночных трансляций и празднований.
2: Да всегда же можно в записи посмотреть или нет?
1: Можно, но уже не то. Ты всегда рискуешь нарваться на спойлер, в общем-то, увидеть итоговый счет, кто победил и так далее. В общем, сумму назову. 17 миллиардов долларов.
2: Прости, пожалуйста, а ты тоже будешь не досыпать? Не хочу как-то подготовиться.
1: Ты знаешь, все матчи поздно прям будут ночью идти.
2: Поэтому не будешь,
1: поэтому, да, я, скорее всего... Ну, либо вообще тогда не спать.
2: Ну, кстати спать говоря, говорил днем. Он это, глядя куда-то в сторону. Не рискнул мне прямо в глаза посмотреть. Ну, ладно, Антон, так и быть.
1: Ты знаешь, ладно, мой график уже вот настолько выстроен, что я не смогу просто физически, мне кажется, смотреть. Хотя у меня друг поступил умнее. Он просто взял отпуск на время чемпионата мира.
2: Тебе уже, Антос, никто не даст.
1: Это кто-то из бушкетеров еще, Антос.
2: Антос никто не даст. Все, Антос, до свидания.
1: Антос, Арамис и Антос.
2: Но, кстати говоря, про отпуск. Интересный тренд у россиян как-то так вот появился, что ли? Так. Хотя, может быть, он и был до этого, да? Но вот сейчас прям вот... Мне, кстати, даже в ленте попадались рилсы. Так вот, избинг и монастыринг нынче в моде у современных туристов.
1: Требую подробностей. Что?
2: Ну, это поездка по монастырям или проживание в каком-нибудь очень-очень глухом селе, где нужно, знаешь, там, из колодца воды приносить, избу топить, лепешки молотить самому и так далее. Потому что люди, значит, вот хотят прям вот перезагрузиться. И мало того, что они хотят отправиться в какой-нибудь маленький город, обязательно там чему-нибудь обучиться. Ну, например, вот участвуют в агротуризме, там собирают землянику, клубнику, малину, не знаю, яблоки. Между прочим, я реально наткнулась на блогера, который уехал в монастырь на какое-то время на послушание и вот реально ведет вот такой аскетичный образ жизни. То есть с собой там шоколадки какие-то нельзя.
1: Слушайте, ну если людям нравится так отдыхать. То
2: почему бы и нет?
1: Конечно.
2: Да, да. Ну, это действительно имеет... Я бы вот хотела, честно говоря, в избинг куда-нибудь отправиться.
1: Мы подумаем, что с этим можно сделать.
2: Подумай, Антон.
1: Такие новости к этой самой минуте. Это Шутки Шоу. Давайте продолжать. Продолжаем также принимать ваши варианты по теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, кто в вашем доме главный и почему?
2: Кто в вашей избе, может быть?
1: Может быть, и избе, да. Что касается юмора, под занавес 60-минутки Денис Клявер появится с порцией анекдотов в рубрике «Самый лучший Дэн».
2: Ну а прямо сейчас с порцией важных главных советов с юмором, естественно, но в важном вопросе появится Сатья. Дэн Сатья с юмором на Юмор-ФМ и только для вас. Так что делайте громче.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: Сатья отвечает.
4: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если... После второй текилы вы together forever? Так узнала мама моего отца. Ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
5: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
6: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девке 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, а какую? На ней камера нарисована. Чудо, чудо! Ну, чудо. Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше 12, 13, 14. Ше! Ну, у бабушки моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
0: Юмор

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, жена ищет его.

0: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Спрашиваем, кто в вашем доме главный и почему. В ВК написал Андрей нам следующее. Пусть диван с телевизором между собой разберутся, вечером скажу, кто главнее. Ну да, Юле нам передадут, в июле напишите двум.
1: Диван и телевизор. Да, кстати говоря, есть вот такой вариант от Натальи. Конечно, муж, он взрослый, самостоятельный мужчина, который сам принимает верные решения в нашей семье, которые внушаю ему я.
0: Классика семейной жизни получается.
1: Ну, потому что там что, голова муж, шея женщина, а вот, все нормально.
0: Да, точно?
1: Конечно.
0: Хорошо. Анастасия пишет, мы домохозяины. В нашем доме устроено все по любви. Супруг главный, но последнее слово за супругой. Не то чтобы жена монстр, просто муж ее любит. Всех домохозяев с праздником. Всем мира, тепла, уюта, достатка и никаких огорчений.
1: Да, просто муж ее любит и боится немножечко.
0: Самую малость.
1: Чуть-чуть. Есть, кстати говоря, вариант от Сергея. Ну, во-первых, конечно, он всех поздравляет с днем домохозяйки, а домохозяина нет. Ну, ладно. А главный в доме должен быть тот, у кого есть интересная идея. А, ну поэтому понятно, домохозяйка, конечно же, она всегда что-нибудь такое придумает, от чего у домохозяина волосы дыбом встают, а то и выпадают вовсе.
0: Идейные вы наши прекрасные. Виктор написал следующее. У меня был главный кот, теперь домовой.
1: Класс. А у меня есть и кот, и кошка, и домовой.
0: Как он проявлялся у тебя?
1: Никак, мне его подарили.
0: Домового?
1: Домового подарили, я его с собой привезла. Он, кстати, иногда падает. Я не знаю, почему. То ли там коты ему что-то наливают, то ли... Ну, в общем, периодически я его нахожу на полу.
0: Интересненько. Ладно. 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Кто в вашем доме главный и почему? Пишите. Ждем.

0: FM. Шутки.
1: Время все расставит по своим местам. Вот философия уборки моей квартиры.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Каждое утро, да и не только, мы напоминаем вам, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбкой». У каждого из вас есть отличная возможность стать его обладателем уже в этом году.
2: Да, целый автомобиль вы запросто можете получить, но прежде 3000 рублей. Тут же сразу, как только повторяете шутку Николая Фоменко, ту самую, которая может прозвучать в любую секунду, в любой момент, и точно прозвучит. Поэтому тут должны случиться следующие факторы. Так. Во-первых, вы должны быть в зоне досягаемости мобильного интернета. Нет, мобильной сети. Это первое. Второе. Вы должны точно, четко и ясно услышать и запомнить шутку Николая Фоменко.
1: А также точно, четко и ясно ее повторить, не исходив смысла, либо же дословно.
2: Абсолютно! И все. Вы, считаю, уже в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку». Обязательно кому-то еще сегодня позвоним, но прежде предлагаем вам позвонить нам.
1: 229-2909, код Москвы 495, на подходе игра под названием «Песня про Воронеж».
2: И, кстати говоря, два билетика в театр имеются. Ну, а прямо сейчас самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Поговорим о подарках. Муж приходит домой с работы и говорит жене: «Любимая, а что это у нас за красивые пакетики в прихожей стоят? Не трогай. Это подарки нашей поварихи, уборщицы и няни». «Подожди, ну ведь у нас их нету». «Как нету? А я?» Вот говорят, что математика во взрослой жизни не пригодится. О, ребята, еще как пригодится. Вот вам яркий пример. Одна большая авиакомпания нанимает пилота. Претендует на эту работу немец, американец и русский. Немец проходит собеседование. «Сколько бы вы хотели получать?» «Ну, я хочу 1003 в месяц, 1000 мне, 1000 отдам жене и 1000 на страховку». Следующий на собеседование американец: «Я бы хотел 6000 евро в месяц, 2000 мне, 2 любимой жене, ну и 2000 на прочие расходы». В кабинет заходит русский пилот: «А вы сколько готовы получать за полеты?» «Ой, вы знаете, я летать не буду. Признаться, я вообще боюсь высоты, но получать бы хотел 1009 евро». «Постойте, ну а как так? Мы вас позвали, мы ищем пилота как бы для полетов». «Да-да, я все понимаю, 9000 в месяц меня устроит». «Ну а в чем прикол, вы объясните, наконец». «Ну как, ну 3000 мне, да? 3000 вам. А летать-то будет?» «Ну как то? Немец? Он же за трешку согласился».
5: И снова о любви. Представьте, ресторан, романтическая атмосфера, двое беседуют за столиком. «Милый, ты меня любишь?»
4: «Да».
5: «А как?»
4: «Ну, как ни странно».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
7: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет мужикам. Проходя мимо жены, поцелуй ее. Ты все равно мимо идешь, а ей приятно.

0: сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Все песни земного шарика были написаны про город Воронеж. У нас есть оригинальные версии данных композиций. Еще у нас Галя на связи со студией находится.
3: Доброе, бодрое, Галина.
4: Доброе утро.
2: Доброе.
4: Доброе утро.
3: Как настроение у вас?
4: Да, все хорошо.
3: Да, а сейчас будет прям как, супер.
2: Есть у вас отличная возможность забрать у нас подарок, а что будет происходить? Услышим припев известной композиции. Три слова традиционно в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова необходимо расшифровать, назвать правильно и вуаля, забрать у нас подарок. Если вдруг по какой-то причине, Галь, вы не справитесь, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет подарок вместо вас. 915-0303-567, по этому номеру принимаем варианты слушателей.
3: Но болеем за вас, подсказывать будем вам. И в театр пойдем тоже с вами. Шучу.
2: И жить с вами будем с сегодняшнего дня.
3: Готовы ли вы, Галина?
4: Готова.
3: Тогда погнали.
0: Песня про Воронеж.
5: Когда я вижу, как ты
6: Воронеж.
5: Малыш, ты меня
6: Воронеж.
5: Когда ты смотришь, так
6: Воронеж.
5: Малыш, я тебя люблю.
3: Мне кажется, вообще легко, да?
4: Вообще легко.
3: Итак.
4: Танцуешь, волнуешь, серьезно.
3: Серьезно?
2: Давайте проверим.
4: Серьезно.
5: Когда я вижу, как ты танцуешь.
2: Действительно.
5: Малыш, ты меня волнуешь.
2: Волнуешь.
5: Когда ты смотришь так серьезно.
2: Серьезно.
3: Поздравляем! Галина, ты получаешь два билета на интеллектуальную комедию «Имя», которая пройдет 14 июня на сцене театра эстрады.
2: Маленькая кошка даже вырвалась, хищная какая-то из вас,
3: Галя. Это не кошка, это просто пантера.
2: Галь, мы вас поздравляем. С кем пойдете, кого с собой возьмете?
4: Да мужа возьму.
2: Вот повезло-то ему, а?
3: Я надеюсь, он это не слышал.
4: Да муж.
2: Привет, передаем большой вашему супругу.
7: Я тут, спасибо.
3: Какая у нас интересная сегодня тут беседа.
2: Слушайте, какие вы приятные вообще ребята.
3: Звоните нам еще.
2: Поздравляем еще раз. Классного дня и настроение пусть будет отличным.
1: Песня про Воронеж.
8: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаян, 120-870-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетни» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
6: Юмор ФМ.

0: FM. Антон Бурный.
1: Международный день домохозяйки и домохозяина. Вот такой праздник выпал на 8 июня, на этот понедельник. Мы спрашиваем, кто в вашем доме главный, ну и почему.
2: Вот Евгений считает, что главные тараканы в ее голове.
1: Сложно поспорить с Евгением. Нам еще Владимир прислал фотографию, там сразу по ней все понятно, кто в доме главный.
2: Там целый мейн-кун такой, огроменный. Ну, честно говоря, я не могу понять, каких размеров сам хозяин.
1: Да, Владимир, вы нам рост напишите, чтобы мы масштабы котяры оценили верно.
2: Честно, я пока в шоке. Если бы у меня дома такое ходило огромное, я бы вообще, наверное, ну, с ума сошла.
1: Ну, скажем так, да, Владимир, видно, что не маленький, не хрупкий человек, да?
2: Не хрупкий, но кот-то какой. Прям двуспалка ему точно нужна.
1: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, кто в вашем доме главный и почему. А здесь шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.
0: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.
3: Это происходит с каждым однажды.

0: Без юмора в этом часе мы вас, конечно же, не оставим. Николай Фоменко появится под занавес 60 минутки. 5 шуток про офис услышим.
1: Про офис? Шикарно. Еще раньше, кстати говоря, человек не офисный. Он такой творец. Сегодня тут,
0: завтра там. От какого слова? От слова творить, надеюсь?
1: Конечно.
0: Гар Дмитриев, угарный папа. Детские перлы на экваторе 60 минутки.
1: Да, ну а прямо сейчас для вас поют и шутят Стас Ярушин и Люся Чеботина. И все это шутки и песни, которые, кстати говоря, можно и нужно еще и смотреть на Рутюб. Все непременно.
0: Коротко, смешно и по нотам. Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки-песни. Запевай.
2: Шутки-песни. Я не забуду тебя, Ибрагим. Твою борьбу, твое трико, твои прогибы.
3: Холодец говяжется, а ухо рыбяжится. Сербский изучать язык сложно только кажется. Это реально сербский? А вяжется.
0: На Юмор ФМ.
2: В гробу я видел елочку, и там же видел ель. Валил я эти елочки 15 лет в тайге. Ой, или я дурак просто, я уже не могу остановиться просто.
3: А теперь застольную, давайте. На

0: как грустно.
1: Не нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Тебе 90 ты гонишь.
2: Знаешь, на отлично, а я историчка. Кто тут не учит, не учит, в четверти двойку получит. Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
3: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
4: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает: «Ну как мне?»

0: И снова есть чем с вами поделиться, есть что рассказать. Прежде чем к новости, Оль, существует женская дружба, скажи мне честно.
1: Конечно.
0: Да? А вот всемирное исследование показывает немного другое. Женская дружба, говорят, все уже практически. 60% девушек больше не делятся личными проблемами с подругами.
1: А, ну, с личными проблемами я тоже не всеми делюсь. По одной простой причине. Нам этот мужик не нужен, тут нам это... Что значит «нам»? Я сама выберу, какой мне нужен. И еще, кстати говоря, реально есть такая штука. Нельзя, значит, обсуждать какие-то проблемы со второй половинкой или с тем, кто еще не стал второй половинкой, но вот-вот, ну, в мечтах у женщины. Потому что ты его простишь, а она, подруга или мама, например, она это запомнит и потом будет просто гнобить до конца дней своих.
0: Какой сеанс психологии.
1: Ну, это правда.
0: В общем-то, о главных причинах, почему дружба угасает. Страх осуждения, зависть, недоверие.
1: Вот.
0: Вот, многие предпочитают держать все переживания при себе и встречаются с подругами только по делам. Исключительно.
1: Я, ты знаешь, поймала себя на мысли, что, если что, я могу всегда тебе рассказать. Не то, чтобы ты прям жаждешь...
0: Да это у меня все, выбора нет, да?
1: Это просто. Все услышит, да. Но ты как-то так со своей мужской колокольни, так сказать, иногда что-нибудь да, дельное скажешь
0: так
1: или
0: вот,
1: не скажешь.
0: Психологи еще отмечают, что дружба, она осталась у мужчин, потому что парни изначально дружат не для каких-то там секретиков и тайн. А, в общем-то, у женщин без эмоциональной поддержки все разрушается.
1: Ну, поэтому все должно быть в меру. Вот я скажу так.
0: Баланс.
1: Баланс, он вообще во всем всегда необходим. И вот, кстати говоря, о том, как можно вообще соблюдать баланс, когда ты бахнешь с утреца винишко, не знаю. В общем, я перехожу к своей новости.
0: Давай.
1: Эксперты, значит, тут выяснили, что вино пить нужно именно утром. Оно полезнее для здоровья.
0: Ни слова больше. Все, можем ставить точку просто в этой новости.
1: Значит, вино помогает желудку быстрее переваривать еду, разгоняет обмен веществ, и вот то, что содержит там какое-то вещество, которое содержится в красном вине, мешает организму запасать жир и быстрее его сжигает, если употреблять в небольших количествах за завтраком. Кстати говоря, мне реально попалось, значит, одно видео тут недавно, где девушка рассказывает о вине. Ну, ты же знаешь, что я такой скрытый сомелье. Так вот, она сказала, что у них в Грузии ученые, ну, врачи, говорят, что немножечко саперави натощак, даже детям и дедушкам и бабушкам прям полезно.
0: С ума сойти.
1: Но мы помните, это помним.
0: Да, Минздрав предупреждает. Такие новости к этой самой минуте. Уже думать ни о чем больше не могу. Гар Дмитриев появится прямо сейчас, угарный папа.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
2: Угарный папа.
3: Эдику 5 лет. Утро мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Ане 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
2: Угарный папа.
3: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока People хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да. А в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам. Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Блондинка она оказалась крашеной, а вот дурой вполне натуральной.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к нашему главному вопросу по теме сегодняшнего эфира. Кто в вашем доме главный и почему, выясняем. Руслан написал веселый чат. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Доброе утро, уважаемый Руслан. В семье главной дома должна быть умная жена, потому что с умной женой муж считает себя главным.
2: Конечно. Я бы сказала, не то чтобы там, ну, и умная, и хитрая.
1: Там, да, умная жена, она же так все выставит, что это будет сильное мужское волевое решение.
2: Да.
1: Ехать копать грядки, а не смотреть футбол с пенным.
2: Значит, решение, к которому ты шел годами сам, выстраивал, вынашивал, так сказать. Вот Александр написал, что у нас дома главный я, но решение принимаем вместе. Может, мне, конечно, так кажется, все-таки супруга майор полиции.
1: Ой-ой-ой-ой. Саш, подмигните, если вас там в заложниках держат. Да?
2: Мы выезжаем.
1: А Василий написал следующее. Главнее всего, собственно, погода в доме. А все остальное суета. Пока не заведешь кота.
2: Да, потом он, значит, наведет и суету, и все остальное. Слушайте, ну вот сегодня я скажу так, что главный все-таки в доме это кот. Вот, ну, по-другому и быть не может. Мы кота-станция, у нас тут тоже главные коты.
1: Ну, да, и комментариев основная масса как раз-таки о котах.
2: Что добавить? Мяу-мяу, мур-мур-мур.
1: И координаты напомним вам. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Пишите, кто в вашем доме главный, ну и почему, соответственно.
0: На Юмор-ФМ.
3: Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не, а не ты все равно.

видит стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает в уши мега.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: 8 июня на календаре, а это значит, друзья, что уже совсем скоро на экраны страны выйдет семейный блокбастер про компьютерные игры. Летом всякое бывает, побег из Сколбора.
2: Да, и если ваши дети увлекаются гаджетами, им точно зайдет. Не пропустите замечательный приключенческий фильм, который, кстати, сняли по бестселлеру автора под загадочным псевдонимом Солтай.
1: Солтай.
2: Да, и книга, между прочим, родилась из сказки, которую автор рассказывал на ночь своей собственной дочке.
1: Посмотреть, что получилось, можно с 25 июня во всех кинотеатрах страны, разумеется. Ну а громкая премьера при участии звезд кино и шоу-бизнеса состоится уже 14 июня в кинотеатре «Октябрь».
2: Да, ну а прямо сейчас будет что-то, что точно заставит вас улыбнуться.
1: Будет кто-то даже, я скажу так.
2: Ну, Антон, ну что-то.
1: Кто-то с чем-то.
2: Вот, что-то с...
1: Наш мэтр Николай Фоменко появится прямо сейчас в эфире Юмор ФМ. 5 шуток, все подряд и все про офис.
0: Фоменко. 5 шуток про офис.
3: По статистике, самая распространенная производственная травма в офисе – вывих челюсти во время зевания. Работа в команде, точная постановка задач, четкий расчет бюджета и соблюдение дедлайнов – именно так мы заказываем еду в офис. Если ваш офис обставлен по фэншую, то ОМОН уже не ворвется с обыском, а гармонично вольется. Дай человеку рыбу, и он разогреет ее в офисной микроволновке. Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
5: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом!

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 8 июня на календаре понедельник. Международный день домохозяйки и домохозяина отмечается сегодня.
2: Обалдеть!
1: Всех причастных. Что делаем правильно? Поздравляем.
2: Да. А, кстати, получается, что ты домохозяин, а я домохозяйка.
1: Получается, что так.
2: И вместе мы кто? Домохозяины?
1: Домохозяева. Получается так как-то. В общем, мы спрашивали, а кто у вас в доме главный? Ну и почему, соответственно. Спасибо всем, кто отметился в нашем веселом чате. Спасибо за ваши комментарии. Со всеми, кстати, ознакомиться можно, например, в телеграм-канале Юмор.ФМ.
2: Да, кстати говоря, вот в нашем рейтинге, так, ну точно на первом месте кот, а потом умная жена, угу, а потом смелый муж. Ну вот как-то так получается.
1: Муж на третьем месте только оказался.
2: Да-да-да-да-да. Вот, кстати говоря, Юрец нам тут в Макс написал практически вот в последний вагон. Он успел: чтобы узнать, кто в доме главный, заведите собаку. Она точно укажет вожака. Если ее ответ вас не устроит, заведите хомяка, организуйте вместе с ним независимую оппозицию. Если и хомяк вас не поддержит, заведите попугая, и пусть он, как символ свободы, летает по всему дому и... Как бы это сказать?
1: Да читай как есть, и гадит на все подряд.
2: Да, все, класс.
1: Такая история.
2: Да, там получается, знаешь, детка за репку.
1: И так далее, да.
2: Да. Слушай, классно.
1: Да, мы пойдем, собственно, на правах главных в этом шоу. Домой. Далее здесь Денис Савельев. Ваши приветы прозвучат. Плюс ко всему, в любой момент появится та самая шутка Николая Фоменко. Вы знаете, что делать. Все подробности нашей суперигры на сайте веселорадио.ру. А шутки шоу вернутся завтра в 7 часов утра. В студии Юмор.ФМ появится она, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. А, кстати, завтра будет знаменательный день. Завтра на небе сойдутся Венера и Юпитер. Вот.
1: Красота-то какая.
2: Но об этом подробнее расскажем уже
1: сначала
2: завтра.
1: Сойдутся шутки шоу с утра. Пока, чао, до завтра.
2: Пока.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+. Юмор ФМ.

0: Снежинские полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я пытаюсь потерять вес, но он все время меня находит.

0: Утро понедельника, пожалуй, самая приятная его часть, когда мысленно мы с вами еще на выходных, но при этом уже вовсю работаем. Давайте сделаем этот день еще ярче при помощи лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Привет вам огромный. А вот ваши послания готов озвучить в веселом чате. Пишите их и не забывайте подписываться. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Также по плану рубрика «Реалити-криминалити». В ней, как всегда, самые смешные протоколы нелепых преступлений. А еще совсем скоро здесь появится сам Джейсон Стэтхэм и лично озвучит свои лучшие и брутальные цитаты. Начнем мы с большого стендапа, чтобы было нам всем максимально смешно. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Какие у всех здоровые лица? В чем ваш секрет? Я хочу иметь крепкое здоровье, но в наше время это капец как дорого. Ни один врач ни разу не выписывал мне что-то бюджетное в лечении. Типа, молодой человек, не нужны вам антибиотики. Просто недельку вот эти трусы из крапивы поносите, и все болячки, как бабка отшептала. Кстати, вот номер Авдоти, зайдете к ней за чабрецом. Платить не надо, просто на трехлитровые пустые банки поменяешь, и все. Ни один. У них рецепт всегда похож на меню ресторана «Мишлен». Лечиться очень дорого, поэтому я очень сильно надеюсь, что у моей девушки сразу родится врач. Есть же уникальные дети Индиго, которые уже в 3 года играют на скрипке или знают 7 языков. Я хочу, чтобы мой ребенок в 3 года из кубиков уже мог выкладывать диагноз. Чтобы к нему подходили мои родственники и такие: «А что это за каляки-маляки нарисовал малыш?» И он такой: «Это твой рецепт, дядь Жора. Не затягивай с циррозом. С тебя 5000». В детстве я сильно отвергал народную медицину. А сейчас, когда узнал, сколько стоит обследование в платной клинике, я стал просто адептом барсучьего жира. Промоутером Каланхоя. Типа, что, дорогая, 7000 на иммунолога? Есть вариант намного лучше. Элеутерокок. И иммунитет повысим, и веселое занятие на вечер. Узнать, как правильно пишется это слово. Так часто слышу везде про стоп-слово. Но мне кажется, нам в жизни не хватает старт-слова, после которого я бы точно начал делать то, что до этого давно задумал. Я столько раз хотел начать бегать с понедельника, но пока максимум получается только спортивно лежать. Вообще нет мотивации бегать. Один раз у соседа из двора в мою сторону выбежал алабай, а у меня первая мысль была: круто. Сереге косарь не придется возвращать и заходить вечером за ее долбанной тушью Wildberries. Рос с очень праведной бабулей, которая на все мне говорила: Саша, это грех. Абсолютно на все. Я у нее спрашивал: ба, действие или помышление, которое ведет к отступлению от праведной жизни? 4 буквы. И она: Саша, это грех. Или там: ба, помоги с рэпом, я смотрела на орех, и бабуля такая: это грех, это грех. Мне с моей бабулей было расти очень весело. Не знаю, как от жизни, но от плохо охраняемых мест она брала абсолютно все. Как только начиналось лето, у бабули вечерами наступало сафари по стройкам, где я был ее постоянный напарник. Мы работали с ней как Бэтмен и Робин, которые тоже появлялись в ночи. Но только когда включался прожектор, мы наоборот сваливали. Бабуля любила охотиться за трофеями со строек, и меня это очень сильно пугало. Я из-за нее в школьных сочинениях на тему «Как я провел лето» всегда врал. Писал, что работал с бабулей на даче, но не уточнял, на чьей. Мне еще русичка постоянно говорила: «Странно, что вы с бабулей в сочинении картошку всегда выкапываете, но никогда не сажаете». Не воруйте в супермаркетах, любите бабушек. С вами, как всегда, Александр Лукашов. Услышимся на Юмор ФМ.
1: На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске. На Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
7: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» до ОГСК «Югория».
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В большом зале консерватории сантехник уронил на ногу раковину и взял самое чистое ля за всю историю заведения.

0: FM. Шутки.
1: Если вам кто-то звонит, говорит, что у вас садится батарейка, это помогает сразу перейти к сути.
0: И песни.

0: Самое время напомнить про существование веселого чата, потому что именно там на всю страну будут озвучены ваши приветы, шутки и поздравления. Направляйте их по номеру +7 915 0303567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС, и не забывайте подписываться. Напомню, в финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Еще впереди рубрика «Реалити криминалити» и протоколы нелепых преступлений. Ну а прямо сейчас лучшие и брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В жизни всегда есть две дороги. Одна первая, а другая вторая. Делай как надо. Как не надо, не делай. Работа — это не волк. Работа — work. А волк — это ходить. Мы должны оставаться мыми, а не аними. Как говорил мой дед, я твой дед. Слово не воробей. Вообще, ничто в мире не воробей, кроме самого воробья.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет никакого стыда.

0: Веселый чат.
1: Ну вот и настал тот самый долгожданный момент, когда в эфир Юмор-ФМ врываются ваши шутки, приветы и поздравления. Напомню, написать сообщение можно по номеру +7 915 0303567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Главное, при этом не забывайте подписываться. Дарья из Сочи направляет привет своей коллеге Лене, желает ей отличного рабочего дня и меньше капризных клиентов. Пусть пятница наступит быстрее, мы с тобой совсем справимся. А Тане большой привет Ване Дмитриченко. Далее такое сообщение. Хочу поздравить сестру Соколову Светлану с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов и большой любви. Это послание, кстати, осталось без подписи. Ну ладно. Сергей шутит. Покупая женщине то, о чем она мечтает, вы лишаете ее мечты. Нельзя так делать. Нельзя. Поздравьте, пожалуйста, Анастасию из Санкт-Петербурга с днем рождения. Будь здорова, любима и счастлива. И исполняй все задуманное, прилагая к этому все возможное. Семья хрена здесь подписалась. Сергей из Екатеринбурга передает привет своему брату Александру, желает удачного дня на вахте. Держись там, мы все за тебя болеем. Шутка Петра вашему вниманию. Мое самое болезненное расставание – это расставание с зарплатой. Ну, а как будто бы могло было иначе. Друзья, в финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Еще впереди рубрика «Реалити-криминалити» и протоколы самых нелепых преступлений.
0: Поделись

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити Криминалити.
3: В 19.05 18 апреля сего года я, Юхнович С.П., случайно выглянул в окно и увидел, как по улице бежит гражданин Багунов Р.А. За ним группа женщин, вооруженных различными предметами домашней утвари. И впереди всех жена Багунова с предметом, напоминающим кочергу. Вот что значит вести беспорядочную половую жизнь в таком маленьком и тихом на события поселке, как наш, где все тебя знают как облупленного. В зоопарке я решил покормить медведя в слегка выпившем виде. Кинул ему кусочек бублика с репликой «Жри, зараза!». Но участковый не оценил мои шутки и привез в отделение. Допив бутылку, я случайно задел кулаком официанта по носу, что вынудило его внедрить силы работников правопорядка. В ответ на предъявленные мне обвинения сообщаю, что 16 апреля сего года, примерно в 21 час вечера, домашний попугай по кличке Эстебан, случайным образом приземлившись на клавиатуру моего ноутбука, совершил по ней несколько шагов в правую и левую сторону, что по досаду

0: Оле и Коле все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. Троицкий, Южноуральский до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
2: Реклама.
3: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
6: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
8: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
9: Спонсор выпуска «Термы Тартуга» ООО «Стоп-Т».
10: А вы чего такие веселые?
11: Мы только что были в Тартуге!
12: Городские термы «Тартуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
1: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о культуре. Южноуральцы выбирают малую культурную столицу. В старинном особняке в Троицке появится театр и общественное пространство. А в Челябинске труппы из разных городов соберутся на фестиваль «Театры без крыши». На Южном Урале продолжается народное голосование за звание «Малая культурная столица 2027». Это инициатива, которая поддерживает статус Челябинска как культурной столицы страны следующего года. Голосование за города с населением до 200 тысяч человек продлится на сайте Минкульта области до 15 июля. Затем выберут 10 претендентов с наибольшим количеством голосов. Осенью пройдет второй этап, и по итогам экспертной оценки и результатам презентаций выберут победителя. Он сможет представлять Челябинскую область на всероссийских и международных площадках. В голосовании представлены Саткинский, Южноуральский, Миасский и другие городские округа. Продолжаем виртуальное путешествие по области. Пассаж Якушевых в Троицке реконструируют под общественно-культурное здание. Там появится камерный театр и общественные пространства, в том числе и для детей. Об этом сообщил губернатор Алексей Текстер. По словам главы области, разработка проекта уже идет. Он будет непростым, поскольку это объект культурного наследия. Текстер также напомнил, что в городе, который называют «музеем под открытым небом», реализует проект развития туристического кода центра Троицка. Здесь будет обновлена туристическая инфраструктура, навигация, подсветка ряда исторических зданий, элементы благоустройства. Тем временем Челябинск готовится к интересному событию. Уличные театры из 5 регионов примут участие в фестивале «Театры без крыши». Помимо коллективов из столицы региона, в город съедутся гости из Санкт-Петербурга, Омска, Казани и Самары, рассказали организаторы. В этом году фестиваль уличных театров пройдет 19 и 20 июня в Арт-сквере, без возрастных ограничений. На два дня он превратится в огромную сцену без границ, где зрители смогут не только смотреть, но и сами участвовать в спектаклях. А начнется фестиваль с грандиозного театрального шествия по центру Челябинска, к которому приглашают присоединиться всех желающих. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
8: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Покрасила брови. Муж спросил, как погода в Азербайджане.

0: Монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родители просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтый, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой, говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с третьего этажа. Папа написал: в конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой, голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет, сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоционально в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния, не ругай, не буду, никогда я тебя люблю, прости, не буду, все, ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит: ну че, поплыл бородатый.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В номинации «Прорыв года» в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Урюпинска.

0: Друзья, ну если вдруг вы за выходные тоже подзабыли, не беда, сейчас все напомню. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Сайт веселорадио.ру по-прежнему принимает ваши улыбчивые фотографии. А я почему-то уверен, что за выходные таких фото в вашей галерее прибавилось. Так что выбирайте самую позитивную, самую улыбчивую и загружайте на сайт веселорадио.ру. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Правила, как вы знаете, максимально простые. Ну, а если еще не знаете, найти их можно там же, на сайте веселорадио.ру. В общем, заходите, подключайтесь, и будет вам счастье. У микрофона Денис Савельев. Вместе плывем по понедельнику в одной позитивной компании и общаемся в веселом чате. Там, кстати, ваш привет, шутки и поздравления. Направляйте их. И не забывайте подписываться. В финале часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Еще впереди лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов», а также та самая нереклама. Да, рекламировать ничего не будем, будем просто хорошо и громко смеяться. Начнем мы с народного шоу «Однажды в России», ну а все это Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в кафе».
2: Короче, вчера, значит, сижу в интернете, перед сном рилсы листаю. И вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет, мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
3: О, я видел такое.
2: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там два лайка было, короче, значит, не я один это увидел, получается.
3: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел услышать.
2: Спасибо.
3: Да. Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
2: Я удивился.
3: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
2: Очевидное, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
3: Да ты что?
2: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
3: Вау.
2: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
3: Так.
2: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
3: Угу.
2: И вы офигеете. Его приняли.
3: Потрясающе, да. Вообще.
2: Прямо там, где это принимают,
3: и
2: а там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, вот так вот.
3: Ну, да, прикинь, да, Денис, реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбление чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы это очень важно.
2: Да, Мишаня, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
4: Ну вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
2: Да?
4: А самый главный закон это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя и все, даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
2: Нельзя.
4: Братву на титьки не меняешь.
3: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
2: Нету?
3: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
2: Красный, стой. Желтый, готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только два закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
4: Дэн, я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике, понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом, сечешь?
3: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю, да. Еще бы смысла добавить.
1: «Однажды в России» лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
2: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
3: Да, мой трудолюбивый хозяин.
2: Мне копать или не копать?
3: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать, по настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
1: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
4: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
1: А не хочет и не колет.
4: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
5: Не хотим, не работаем.
6: Политическая нереклама.
7: Замучили плохие дороги?
8: Опять задержали зарплату?
7: В школе требуют сдать на шторы?
9: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
10: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
11: Что-то верится с трудом.
10: И напрасно. Поверь в Надувалова.
9: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
10: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
11: Да уж, Амфибрахий не подведет.
9: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
12: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
13: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
14: Аппетитные, сочные, нажористые.
15: Разогрел в микроволновке и готово.
16: А я их просто обожаю.
13: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
12: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
13: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
12: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
13: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
14: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
15: «Мамины люля».
16: «Мамины люля».
12: Вкусно, как у мамы.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Успей поймать 5000 бонусов на первую бронь по промокоду лето.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: 6+. Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
5: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Ах, маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
11: Росбанкрот.
12: 8-800-350-16-16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
15: Юмор ФМ. Шутки

0: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: После массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

0: чат.
1: И у всех нас тоже будет счастье в виде ваших шуток, приветов и поздравлений. Прямо сейчас озвучу их на всю страну. Ну а написать можно по номеру плюс 7-915-0303-567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Главное, при этом не забывайте подписываться. Валерий пишет: «Хочу пожелать супруге Татьяне спокойного, продуктивного дня. Также себе и коллеге Ирине и всей нашей большой стране отличной недели и настроения. Передаю привет Воденцова своему коллективу. Наталье, Светлане, Ольге, Марине и Ивану. Ребята, держитесь. Это сообщение от Люции. Шутка Антона. Купил себе влажные салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А как вы собираетесь отдыхать в этом году?» Ну, примерно так же. «Передайте привет Микрюкову Михаилу. Мы его очень любим и скучаем. Пожелайте ему хорошего настроения и весеннего солнышка». Здесь отметили сын Савелий и жена Оксана. Даниил из Петрозаводска передает привет всем ребятам из лагеря, в который он сегодня едет и где будет много всего интересного, как он пишет. Отдельные приветы направляются Кристине Витальевне и Александре Сергеевне. Всем отличного настроения и отдыха. Ну и шутка Светланы в завершение. Взяла телефон, чтобы посмотреть время. Посмотрела все, кроме времени. Вот так оно, друзья мои, и бывает. Игорь Маменко в финале этого часа. Послушаем его анекдоты. Через пару минут Лига городов и лучшие миниатюры телепроекта.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: Но в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
4: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
5: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
4: Думаешь, можно?
5: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
4: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, и так все складно, ладно.
5: Алина, ты никуда не поедешь.
4: Ладно, я просто поеду к подруге.
5: Вот.
4: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
5: Алина!
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.

0: будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
1: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
2: Да это невозможно.
1: У вас на это всего 5 секунд.
3: А куда идти-то? Слева, направо, куда?
1: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
0: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.
4: Между нами гора.
5: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
8: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
5: Реклама.

чтоб влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сегодня мне предложили незабываемую ночь с 20-летней девушкой. В обмен я должен был прорекламировать какое-то средство для чистки ванной комнаты. Конечно, я отказался, потому что я человек с высокими моральными стандартами и огромной силой воли. Такой же силой, как Аякс. Суперсильное средство для чистки ванной комнаты. Теперь и с ароматом лимона или ванили.
2: Мужик мучится с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит, я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секрет такой есть? Он говорит, есть секрет, с тещей я сплю, но прикинь, тут машина.
1: Парикмахер говорит, прошу прощения, висок будем косой делать? Не, давайте лучше машинкой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Помнится, в фильме «Гости из будущего» космические пираты предлагали мальчику автомобиль «Жигули» за информацию о мелофоне. Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: Отличная разминка от Хабиба. Главное при этом не прохлопать суперигру «Автомобиль за улыбку», которая ждет нас уже совсем скоро. Совсем скоро Николай Фоменко озвучит автомобильную шутку, за повтор которой можно получить 3000 рублей. Ну и само собой пройти в суперфинал нашей игры, дабы уже там бороться за новый и роскошный автомобиль. Я напомню, что стать участником игры можно на сайте веселоерадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, и пусть повезет именно вам. У микрофона Денис Савельев. Всем говорю большой привет. И напоминаю, что в веселом чате на всю страну прозвучат ваши шутки, приветы и поздравления. Так что пишите их и не забывайте подписываться. Мы же послушаем монолог маэстро Жванецкого. Денис Клявер в рубрике «Самый лучший день» порадует своими анекдотами. А еще впереди Сатья с юмором. Ну а прямо сейчас любимая игра всей страны – тот самый КВН. Все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команды ЧП, город Минск, и утомленные солнцем, город Сочи.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Эти забавные профессии». И сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст Александр Киборгов. Я уверен, вы все знаете, у Александра совсем недавно вышла его новая книга «Киборги идут». Именно о ней мы сегодня и хотели бы поговорить. Александр, буквально пару слов, о чем эта книга.
4: Они были киборги! Они заполонили всю планету! Они киборги! Они! Киборги заполонили всю планету, киборги.
3: Они... Александр. Александр, вы понимаете, после вашего ответа, наверняка у меня, да и у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос, о чем же все-таки ваша книга?
4: Киборги, они заполонили всю планету, киборги. Они...
3: Александр, если можно, все-таки вы понимаете, вот то, что вы сейчас сказали, я мог прочитать, как, в принципе, и в аннотации к вашей книге. Так, в принципе, и в заглавии этой книги. Вы понимаете, я попросил бы вас, если можно, все-таки поподробнее, о чем эта книга?
4: Планета.
3: Ух ты.
4: Киборги. Они заполоняют планету. Заполоняют киборги.
3: Александр, скажите, а вы в курсе, что, может быть, в космосе существуют все-таки и другие формы жизни?
4: Существуют, вот. Но они киборги. Они заполоняют.
3: Александр, скажите, напомните мне, каким тиражом вышла ваша книга?
4: Моя книга вышла тиражом «Одна книга».
3: Александр, а вы не могли бы мне объяснить, почему ваша книга начинается с середины?
4: Они заполонили все. Они, киборги, заполонили все.
3: Но я так понимаю, что даже на тех двух страницах текста мы не увидим, да?
4: Заполонили все.
3: Александр, у меня остался к вам, наверное, последний вопрос. Мне очень интересно. А кто же будет главным героем вашей следующей книги?
4: Они уже здесь.
3: Боже мой, какие же вы слабые. Жалкие людишки! Боже мой, откуда их столько?
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
5: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Мальчик становится мужчиной, когда у него впервые пропадает второй носок.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Друзья, надеюсь, ваш понедельник проходит с улыбкой, с той самой улыбкой, за которую можно взять и получить новый роскошный автомобиль в нашей суперигре. Напомню, если вы еще не с нами, присоединиться можно на сайте веселыйрадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Ну а мы начинаем очередной эпизод. Шутка прозвучала, и прямо сейчас улыбайзер, как всегда, выберет нам очередного игрока, до которого мы попытаемся дозвониться, чтобы он нам эту шутку повторил, забрал 3000 рублей, ну и, само собой, прошел дальше в суперфинал. Давайте действовать. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Но вы только посмотрите, какая улыбчивая надежда появилась на наших экранах. Сайт веселыйрадио.ру, есть прямая видеотрансляция. Но я надеюсь, надежда не только порадует нас на фотографии своей улыбкой, но еще и улыбнется в эфире на всю страну. Звоним мы в Казань, звоним в прекрасный Татарстан. Надеюсь, Надежда на связи, надеюсь, слушает и слышала шутку. С легкостью повторит, заберет 3000 рублей и пройдет суперфинал. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Надежда из Казани, правильно?
3: Да, все верно. Добрый день.
2: Надежда, как у вас дела, как проходит ваш понедельник?
3: В рабочем режиме,
2: понимаю. Скажите тогда, пожалуйста, а Юмор-ФМ есть где-то на фоне? Слушаете сейчас?
3: Вот, к сожалению, сейчас не слушала, потому что было рабочее собрание.
2: Вот так. Как же не вовремя оно случилось, это самое собрание. Шутку вы нам, соответственно, не повторите, которая только что прозвучала.
3: Ну, конечно, нет.
2: Логично. Ладно, смотрите, ничего страшного абсолютно здесь нету, потому что ваша улыбчивая, замечательная фотография остается в улыбайзере. Он может снова вас выбрать, и уж тогда, Надежда, надеюсь, все, как говорится, звезды сойдутся. Мы с вами вновь встретимся, вы получите и 3000 рублей, и пройдете в суперфинал за новым автомобилем. Договорились?
3: Хорошо, спасибо большое.
2: Так и поступим. Да, вам хорошего дня, оставайтесь с нами, слушайте Юмор-ФМ, ну и ни в коем случае не пропускайте автомобильные шутки Николая Фоменко. Вам, друзья, еще раз напомню, как стать участником. Сделать это, между прочим, максимально просто. Заходите на сайт веселыйрадио.ру и загружайте свою улыбчивую фотографию. Правила, кстати, можно там же найти на сайте веселыйрадио.ру. Ну и, как вы поняли, правила у нас максимально простые и даже позитивные, что ли. В общем, запускаю, пожалуй, вновь наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали сверкать на сайте Юмор-ФМ.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ну и, кстати, таким и растаким можно передать привет, поздравить с каким-либо событием, либо же просто пожелать хорошего дня в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567, номер для ваших приветов, шуток и признаний в веселом чате, который можно написать в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Маэстро Жванецкий в финале этого часа, послушаем его монолог. Также впереди анекдоты Дениса Кляйвера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а прямо сейчас Сатья с юмором и ответами на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание.
1: Сатья отвечает.
3: Ну, тут хочется что-то съерничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попробуйте что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
1: Сатья с юмором.
4: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
3: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на. Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
1: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис Трубецкой.
2: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
4: Что-то.
3: С чем-то. Это
4: что-то с чем-то.
5: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я? Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
4: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вышел на работу после отпуска. Чувствую себя, как дети в садике. Хочется плакать и домой.

0: Чат. Прямо сейчас ваши приветы, шутки и поздравления в эфире Веселого Радио. Написать можно в Макс, Телеграм, либо отправить смс-сообщение на единый номер +7 915 0303 567. Главное при этом не забывать подписываться. От любящей супруги Венеры привет любимому мужу Воронцову Антону. Я тебя очень люблю, ты лучший муж и папа на свете. Спасибо, что ты у нас есть. Далее привет школе 81, выпуск 91 года, поселок Забра-1. Всем здоровья и добра, здесь отметился Ян. Ольга из Брянска передает привет своим коллегам. Ребята, всех с началом рабочей недели и всем бодрости. Дмитрий из Астрахани поздравляет брата с днем рождения. Брата зовут Николай, он желает ему быть самым крутым и успешным. Анастасия шутит: «Вспылила, теперь сижу, молчу, жду, когда пыль осядет». Тонко, однако, тонко. Привет из Кирова, привет брату Денису, удачи тебе на экзаменах, я в тебя верю. Кто здесь отметился? Здесь отметился Павел. Алексей из Тамбова передает привет своей сестре Маше, желает ей удачного дня и отличного настроения. Так, далее шутка Ивана. «Раньше жена вечерами учила меня жить. Купил ей ноутбук, подключил интернет. Теперь учит других». Друзья, пишите вы. Через час вновь встретимся и продолжим. До конца этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ну а уже буквально через пару минут здесь появится Денис Клявер и расскажет нам свои анекдоты. Веселый
1: чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Ребятушки мои, лучшие друзья девушек – это кто? Правильно, их мужья. Ну вот как раз анекдот на эту тему. Разговаривают две подруги за бокальчиком вина. Одна другой говорит, ну более старшая, более опытная, говорит: «Лен, послушай, вот никогда, никогда не предлагай своему мужу быть лучшим другом». Она говорит: «Почему?» «Ну потому что я из собственного опыта могу сказать. Я вот пришла к своему, говорю: Сережа, я хочу быть твоим лучшим другом». На что он удивленно спросил: «Ты уверена?» Я говорю: «Да, я уверен, я хочу быть твоим лучшим другом». Он достал бутылку водки, налил нам по 100 грамм и начал рассказывать, как я его задолбала. Книга – источник знаний. Давайте перенесемся в лихие 90-е. Представьте, книжный магазин, такой, значит, продавец в очочках, такой букинист, прям букинист, фанат книг, прочитал вообще все, что только можно. Открывается дверь, заходит, соответственно, тому времени человек в малиновом пиджаке, такой, с золотой цепью, серьезный такой бандос. Встает так, оглядывает эти полки с книгами и говорит ему: «А это книжный магазин, да?» Он говорит: «Да-да-да». «Ага, а вот это все у вас книги, да, вот это все?» «Да-да-да, это все книги». «Ага, понятно, симпатично. Ну ладно, дайте две». Постоянство, друзья, признак мастерства. Представьте, друзья, католическая церковь, девушка приходит на исповедь. «Святой отец, я согрешила. Дочь моя, ну как же ты задолбала, а? Ну каждый день одно и то же».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске, Карталак, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если посмотреть ипотеку задом наперед, получится история про деда, которому платят, чтобы тот становился все счастливее, беззаботнее и моложе.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге. Тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И еще такую вещь сказал, за которую его вообще... Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Бузатерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким. И красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт».
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+. We'll be right back.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: После того, как начинаешь ходить к психотерапевту, ловишь себя на мысли, что окружающих так и хочется послать тоже к нему.

0: Друзья, не нужно плакать, ведь если присмотреться, то понедельник тоже вполне себе отличный день, а особенно если проводить его в компании лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. У микрофона Денис Савельев. Делайте громче, продолжаем наслаждаться, продолжаем смеяться от души, ну и, конечно же, общаться в веселом чате. Ваши приветы, шутки и поздравления принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. В финале часа Сергей Бурнов оживит фрагмент из романа «Ильфа и Петрова», Николай Фоменко 5 раз пошутит про спорт, а Гар Дмитриев представит самые смешные детские перлы в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас шутки, песни плюс Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Виталий Гагунский. Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс Надежда

0: Да, друзья, это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
3: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Шутки, песни, плюс. Сейчас следующая очередь.
0: Следующая твоя.
1: Моя?
0: Да.
1: Много времени вашего не займу, потому что твой малыш растет не по годам и уже этапом в Магадан.
0: Как быстро. Сейчас почему-то я.
1: Да.
0: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась из тех самых далеких и славных времен. Кочевала со мной из айфона в айфон. Это фотка, подруга твоя и моя. И теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталий, ваша очередь.
3: Я не верю никому, пусть говорят. В час суда я видел этих же ребят.
1: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в эльчку не лезу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
0: Хорошо это.
1: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
4: Может, тебе надо переехать из Комарова?
1: Да, получается, что...
5: Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно. Но потом вкусно.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
2: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.
6: Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: состояние. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Тоже неплохо, подумал я, кинув тапок в кота и попав теще в лоб.

0: FM. Шутки.
1: Интересный у меня возраст, непредсказуемый. То влюбиться хочется, то на пенсию.
0: И песни.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
1: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме: «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку. А если на толстете, то можешь съесть». Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит: «Ой, мам, он такой весь беленький, как я. А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама». Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает: «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
0: Угарный папа.
1: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву «Э». РЖД. Ну ладно, тогда назови слово на букву «М». Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни. Вова подумал немного и выдает: «Макдональдс». Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла, вот, держи, примерь. Это же твои зубы». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем. С чем-то.
8: Что-то.
7: С чем-то. Это
8: что-то с чем-то.
9: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
2: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Танюш, когда ты в следующий раз будешь говорить людям, сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница, ну, хотя бы 9 месяцев.

0: Чат. А мы переходим к вашим сообщениям. Напомню, приветы, шутки и поздравления принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Передаю привет любимому мужу Мищук Руслану. Ты лучший, я тебя люблю. Здесь подписалась жена Маргарита. Следующее сообщение. Хочу поздравить своего любимого мужа Владимира с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 45 лет. Хочу сказать ему, что он самый лучший муж и папа. Мы тебя очень сильно любим. А подписались здесь мама и Саша из Воронежа. Жанна шутит. Житель Батайска обокрал любовницу и перевел деньги семье. Потому что семья – это главное. Вот так, друзья. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа. Опять же, Антона Шершова с днем рождения. Я его очень люблю. Здесь отметилась жена Оксана. Следующее послание. Передайте привет Виктории от Ильи. Скажите, что она лучшая мама. Сделано. Ловите. Шутка Максима вашему вниманию. Бывают дни, когда ничего делать неохота, а бывают совсем другие, когда охота ничего не делать. Понимаем. Дмитрий из Оренбурга передает привет своей теще Галине, желает ей отличного настроения и тепла. Елена из Липецка поздравляет маму с днем рождения. Будь самой здоровой и счастливой. Мы тебя очень любим. Ну и все, пожалуй, на этом. Впереди Яси Богачева и юмор на заказ. Продолжайте писать свои сообщения. Ну а в финале этого часа послушаем проект Ильф, Петров и Бурнов. И также будут 5 шуток про спорт от Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про
1: спорт.
2: Мой лучший результат в беге на 100 метров – 50 метров.
3: Палка сделала из обезьяны человека. Вторая палка сделала из него лыжника. Проверено! Тренировки добавляют годы жизни. Сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет. Если в спортзале на вас смотрят с интересом и симпатией, скорее всего, перед вами зеркало. Вчера прошел чемпионат мира по логике. Судили судьи, победил победитель, подарили подарок.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В Магнитогорске карталак, садки и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
5: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки лапши куриной Big Lunch по 33 рубля 99 копеек за 100 граммов и получите третью в подарок. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости.
7: Спонсор выпуска — термы Тортуга, ООО «Стоп-Т».
8: А вы чего такие веселые?
9: Мы только что были в Тортуге!
10: Городские термы Тортуга, Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о культуре. Южноуральцы выбирают малую культурную столицу. В старинном особняке в Троицке появится театр и общественное пространство. А в Челябинске труппы из разных городов соберутся на фестиваль «Театры без крыши». На Южном Урале продолжается народное голосование за звание «Малая культурная столица 2027». Это инициатива, которая поддерживает статус Челябинска как культурной столицы страны следующего года. Голосование за города с населением до 200 тысяч человек продлится на сайте Минкульта области до 15 июля. Затем выберут 10 претендентов с наибольшим количеством голосов. Осенью пройдет второй этап, и по итогам экспертной оценки и результатам презентаций выберут победителя. Он сможет представлять Челябинскую область на всероссийских и международных площадках. В голосовании представлены Саткинский, Южноуральский, Миасский и другие городские округа. Продолжаем виртуальное путешествие по области. Пассаж Якушевых в Троицке реконструкции.

0: фестивале «Театры без крыши». Помимо коллективов из столицы региона, в город съедутся гости из Санкт-Петербурга, Омска, Казани и Самары, рассказали организаторы. В этом году фестиваль уличных театров пройдет 19 и 20 июня в Арт-сквере, без возрастных ограничений. На два дня он превратится в огромную сцену без границ, где зрители смогут не только смотреть, но и сами участвовать в спектаклях. А начнется фестиваль с грандиозного театрального шествия по центру Челябинска, к которому приглашают присоединиться всех желающих. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Свидетель, ловивший рыбу недалеко от места преступления, утверждает, что преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. «Обедню, небось, уже не служите?» — спросил он при следующей встрече. «Где ж там служить-то? Прихожане по городам разбежались. Сокровища ищут!» Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецко-подданного Остап Бендер в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап грозно. «Стулья, потроха?»
3: «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор.
1: «Мне угодно продать вам старые брюки». Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа?» «Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Берете?» Дверь за служителем культа захлопнулась. Удовлетворенный Остап медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул.
3: «Сам дурак!»
1: «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: «Почем опиум для народа?» В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко фейк-радио!
4: Да, детка, именно так.
0: Фоменко фейк-радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
9: Да все без... нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+. Юмор!

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Приходит как-то Змей Горыныч пьян домой, а жена ему с порога: а ну-ка дыхни! Ну, в общем, глупая смерть.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Новая рабочая неделя стартовала, и, между прочим, неделя сокращенная. Если вам еще об этом не сказали, то напоминаю. Да-да-да, работаем мы с вами 4 дня, понедельник, вторник, среда и четверг, а дальше отдыхаем, наслаждаемся и впитываем все возможности и краски этого лета 2026 года. Ну и, кстати, радостью своей вы можете смело делиться в нашем эфире. Пишите свои сообщения нам в Telegram, в Макс или по старинке с помощью смс-ок номер 1+7-915-0303-567. Что можно отправлять? Приветы, поздравления, признание, может быть, даже шутки свои отправите, ну или просто теплые добрые слова. Я, Яся Богачева, с огромным удовольствием озвучу ваши послания. Ну и, конечно же, вы можете не только приветы передавать, но еще и шутки свои любимые заказывать. Мы начинаем «Юмор на заказ». И начнем мы с рубрики «Биг стендап» для вас.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
2: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете? Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: «А если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте». Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами. Прикиньте. И я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Но угад, ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии. Мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает, но такие вы люди, судя по всему. Я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, и их судила сама Фемида, богиня правосудия, она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там... От предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного. Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все. Пока.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Акату. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время, а все потому, что не пошел.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И вот на этот нехитрый номер и в Телеграм, и в Макс, и даже по старинке с помощью СМС прилетают ваши сообщения. Начнем с такого. Здравствуйте, хочу передать привет Милане и Соне, чтобы не баловались и вели себя хорошо. Сережа передает привет. Вот, прозвучал он. Надеюсь, Милана, Соня услышали и чуть-чуть стали спокойнее. Еще один привет Казани. Погода сегодня отличная. Солнышко греет нас, написал Олег. Ну и пусть этот день вас тоже радует, и вы им наслаждаетесь. Да еще и в компании Юмор ФМ. Вообще красота. Привет своему троюродному брату Давиду. Сообщение, к сожалению, без подписи, но надеюсь, брат Давид понял, кто ему отправил. И именно тот Давид получил свое сообщение. Еще один привет Валерий Никитин из поселка Колтубанка. Тебе очень идет шапка от внука Димы Мурзина. Вот такое сообщение прилетело. Ну и вы тоже можете написать привет, поздравление, признание. А может быть, поздравить с праздником. С каким? Расскажу. Вот такая подборка праздников на сегодня. Например, сегодня день рождения пылесоса. Уже хорошо. А еще сегодня отмечается день жизнелюба. Мне кажется, это просто профессиональный праздник Юмор-ФМ. Мы здесь для того, чтобы делать вашу жизнь радостнее, ярче, ну и, конечно же, веселее. Вы тоже можете это сделать сами, отправив нам сообщение и порадовав друг друга своим приветом. А еще сегодня отмечается день таинственных знаков и предсказаний. В общем, есть чем поздравить и есть над чем посмеяться. Прямо сейчас Джейсон Стэтхэм.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Будь как дождь, он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года, знаешь? Я подвел. Статую свободы, знаешь? Я освободил. Страну Грузия, знаешь? Я загрузил. Шакиру, знаешь? Я шокировал. Гимн России, знаешь? Да ну, все три куплета? Сиди, учи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем. С чем-то. Что-то. С чем-то. Это
5: уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я? Ни в коем случае.
3: Ну что, рискуем?
1: Новые города, новый сезон.
3: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
4: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий кинолог на первом свидании вместо «к тебе или ко мне» уверенно говорит «ко мне».

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и, конечно же, вы продолжаете писать свои послания и правильно делаете. И в Телеграм, и в Макс, и даже с помощью смс-ок можете отправить теплые, добрые слова и поздравить, кстати, не только с днем радостного утреннего пробуждения, а именно такое сегодня отмечается, а еще и с днем социального работника. Кстати, есть по этому поводу сообщение. Поздравляю коллег централизованной бухгалтерии в сфере труда и соцполитики города Калуга с днем социального работника. Мира, добра, красоты, обаяния. Тем, чье призвание другим помогать, пусть вам воздастся за ваше понимание. Жизни вам такой, чтобы всегда процветать. В общем, с днем социального работника. Сообщение без подписи, но непременно люди, работающие в этой сфере, поймали это поздравление и приняли его себе. Есть еще поздравления. Мужа поздравляю с нашими 13 годочками со дня свадьбы. Илюшка, я тебя люблю, твоя Танюшка. Красота, еще много-много раз вам по 13 лет. Любимой мамулечке Алевтине и всем ее коллегам из Пензы передаю огромный привет. Я вот еду с работы, а тебе хорошего рабочего дня. Целую, твоя дочурка Танюша. Ну а вам хорошей дороги. Кстати, в компании Юмор-ФМ дорог становится веселее. Все почему? А потому что у нас здесь много юмора, много смешного. Например, в ближайшие секунды тот самый КВН.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот-Идиот», город Смоленск.
3: Команда КВН «Триот-Идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту, до которого этот прогресс еще не добрался.

0: дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: А мы здесь, между прочим, в «Юморе на заказ» делимся и счастьем, и радостью, а еще и приветами, поздравлениями, теплыми, добрыми словами. Да и шутки любимые заказываем. Начнем вот с такого сообщения. Пишет Лиза из Рязанской области. Хочу передать привет всем, кто слушает «Юмор-ФМ», и всем хорошей дороги. Ну, пусть так оно и будет. Еще один привет, город Новокузнецк, коллективу финансового управления. Сообщение без подписи. Хочу поздравить сына Егора с прошедшим днем рождения. Он любит слушать «Юмор-ФМ». Хочу пожелать ему крепкого здоровья и спортивных достижений в борьбе. Он ей посвятил уже 5 лет. Написала Олеся прекрасная. Егор, вас с вашим персональным праздником. Счастья, здоровья, любви и всего, чего вы сами себе пожелаете. Еще один привет улетает любимому мужу Сереженьке Александрову. Родной мой, люблю безумно. Ты моя любовь, защита и опора. Ты мое все. Из Удмуртии прилетело это сообщение. Он, какая красота, а? Хорошо, вы тоже можете признаваться друг другу в любви и делать это так, чтобы вся страна за вас порадовалась. Пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Пока текст набираете, будем слушать рубрику «Гол ой штанга».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
2: Гол! Штанга!
3: Да вы сами посмотрите! Португалец чуть трусы не стянул соперника, но по мнению судьи все было корректно. Вы знаете, сегодня главный арбитр матча разрешает мадридским футболистам задействовать те части тела, которыми футбол, в общем-то, играть не положено. Сегодня очень ответственный матч, и мы ведем свой репортаж из Хельсинки, царицы Финляндии. Нападающий уже находится возле вратаря. Правда, вратаря там еще нет. Да это какой-то позор! Один андорец переиграл 4 взрослых и мужественных русских мужчин. Добавленное время подходит к концу, и через несколько секунд должен просвистеть свисток. Хочет он этого или нет. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске, Карталаксатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
0: Реклама.
7: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Оптимизм – это когда тебя закрыли на 15 суток, а ты думаешь: «О, как раз штаны с Алиэкспресса придут».

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Финальная порция ваших приветов, поздравлений в рамках юмора на заказ. Ну а в следующем часе уже продолжим радовать друг друга теплыми добрыми словами, да еще и шутками в веселом чате. По-прежнему отправляйте их нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер плюс 7 915 0303 567. Вот такой есть у нас привет папочки. Спасибо, что ты у меня есть. Люблю тебя, написала дочка Лена. Все папочки Елен встрепенулись и быстро к дочерям потянулись. Сегодня отмечается День социального работника. Всех работников Центра социального обслуживания города Каргополя поздравляю с профессиональным праздником. Желаю вам железных нервов, благодарных получателей услуг, сил и здоровья. Спасибо вам за ваш труд. Сообщение без подписи, но какая разница, кто отправил, когда оно точно адресовано специалистам и профессионалам своего дела. Еще один привет улетает всем, кто лечится в третьем филиале госпиталя Бурденко. Всем скорейшего выздоровления.

0: А вот здесь уже сообщение прилетело от Юрца. Ну и чтобы вам веселее лечилось, говорят, что смех помогает. Пусть вам поможет и монолог Михаила Задорнова. Он появится прямо здесь, прямо сейчас. Ну а пока я нажимаю на кнопочку, скажу +7 915 03 03 567. Это номер телефона для ваших сообщений.
1: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Я приношу папе дневник, говорю: пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись: учитель русского языка. Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
3: Ну, правильно.
2: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери: звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая: памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано: с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. Вот зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками: хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепство в стране, идиота меня так скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический. Видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический. Описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии, с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использован 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов, двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой. Вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Главная проблема современной молодежи в том, что ты к ней больше не относишься.

0: По факту мы не знакомы с очередным участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», но хочется верить, что через несколько минут этот прекрасный человек сможет повторить ту самую удачную шутку и в моменте забрать 3000 рублей, ну и пройти в суперфинал нашей суперигры. И я, кстати, хочу сказать всем тем, кто еще не в игре. Заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль», загружайте свою позитивную фотографию и слушайте Юмор-ФМ. Ловите шутки Николая Фоменко и отвечайте на наши звонки. Так у вас появится возможность выиграть в моменте 3000 рублей, ну а в перспективе в течение 26 года целый новенький автомобиль. А какая возможность есть у каждого из вас? Конечно же, написать в наш веселый чат. Привет, поздравления, признание, шутку. Смело в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, через полчаса буду озвучивать ваши послания. А еще буду смеяться вместе с вами над анекдотами Игоря Маменко, над проектом «Лига городов». Там будут самые смешные миниатюры. Порадует нас в этом часе фирменная не реклама, ну и, конечно же, любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в квартире».
2: Ну и что ты нас позвал, Миш? Что за срочное дело?
3: Ага, позвал и опять бухаешь.
4: Я не просто так бухаю, Валер. Mm-hmm. У меня проблема серьезная. Я через месяц лечу на Мальдивы, но у меня есть сын. И я не знаю, с кем его оставить на целый месяц.
3: Ты, Миш, ну это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается. Вот это как бы проблема, а все остальное решаемо.
2: Так еще действительно возьмите его с собой.
4: Денис, это отдых от него, понимаешь? У нас все стрессовые ситуации из-за ребенка с женой. Нифига ты предлагаешь, это как лежачему больному под ИВЛ вейп дать покурить. Это что такое вообще?
3: Ну тут согласен с Мишкой. С детьми отдых — это не отдых. Мы вот так своего в Сочи взяли, он в первый же день тетке Медузой в лицо зарядил. Потом мать по шею в песок закопал, ну, чисто голову, ну, ленивый, я не знаю. И в конце, в последний день, разбежался и с пирса башкой прямо в пирс. И вот как за ним следить?
4: А вот сейчас его с кем оставляете?
3: Сейчас в лагерь отправляем, и все на месяц.
4: О, лагерь! Это же выход!
2: Да. Конечно, выход. Ну, только смотри, есть лагерь вот с названием типа «Диамонт», да? В котором по вечерам Хабенский там ставит всякие спектакли с детьми. А есть такие с названием типа «Родничок», да? Где за проигранные веселые старты те детдомовцы могут простынку поджечь, понимаешь? Какой выберешь?
4: Ну, «Диамонт», наверное.
3: Ну, понятно, да. Выберем, да. Ну, только он стоит 1300 в месяц.
4: Да. Сколько?
3: Да.
4: Да за такие деньги с моим сыном он 2 недели пальто и слово пацана посидит. А что такое? Не, лагерь не вариант. А что еще есть?
2: Ну, есть такое райское место под названием «В деревне к бабушке».
4: Да. Друг мой хороший, мне, чтобы ребенка к бабушке в деревню отправить, мне нужно сначала бабушку в деревню отправить. У меня никого нет в деревне вообще.
3: А что ты у ребенка у самого не спросишь? Он же взрослый у тебя уже. Чего он сам хочет?
4: Подожди, Валер. А может, ты с ним посидишь?
3: Нет.
4: Валер,
3: нет.
4: Всего месяц, пожалуйста.
3: Нет, супер нет сразу. Я знаю этот возраст. Это же просто 10-летний комок сарказма сейчас. У него никаких авторитетов, кроме скибиди-туалета, сейчас нет. Ну реально, я вот так без вас его что-нибудь заставлю сделать, типа уберись в комнате, а он назло мне свои брови сбреет и все. Страшно, я боюсь.
2: Давай я посижу.
4: Сейчас уже я боюсь, Денис. Нет, не надо, пожалуйста, давай только не ты.
3: Слушай, есть еще вариант няня. Вот просто наймите няню.
4: Насчет дворецкого и личного водителя.
3: Да прекращай, няня — это сейчас нормально.
2: Да это вообще нормально. Нормально, даже мой вон пахан женщине платил, чтобы она со мной сидела.
3: Денис, это алименты называется, это другое вообще.
2: Факт в том, что если не бабки, она давно бы меня кинула. Она мне сама так говорила.
4: Не, пацаны, подождите, няня вообще не вариант. Это вот незнакомая женщина, да, говорит мне, доверяй мне. Я такой, без проблем, на ключи и жизнь моего ребенка единственного.
2: Слушай, ну он же уже взрослый у тебя, пусть один останется здесь.
4: Ну давай прикинем, братан, смотри, ему 10 лет.
2: Ну?
4: Допустим, газ я везде перекрыл. Ножи все спрятал. Участкового предупредил. Перед всеми его друзьями его опозорил, чтобы они там домой не шастали. Прочитал целую лекцию про гонорею. Вшил ему торпеду.
3: Ну что? Все, ты уже какую-то жесть произносишь.
5: Привет.
2: О, привет. О,
5: привет.
2: Привет.
5: Миша, ты опять пьешь?
4: Ой, Катя, хватит этой драмы, это просто сидр. У меня вообще-то стресс, я не просто так бухаю, мы в тупике.
5: Ой, все, не переживай, я сама эту стиралку включу, не переживай.
4: А при чем здесь стиралка, Кать? Я не знаю, с кем нам сына на целый месяц оставить.
5: Как с кем? С мамой моей.
3: Поздравляю, Кать.
2: Отличный вариант.
4: Блин, спасибо ей большое.
5: Ну, конечно, она с нами на Мальдивы летит, она будет за ним смотреть.
3: Фу, какой позор.
2: Худший из раскладов.
3: Мы всем мужикам на работе рассказываем.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Если в голову лезут дурные мысли, гоните их в шею.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Очаровательная автомобильная шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор ФМ, а это, между прочим, возможность кому-то из вас выиграть в моменте 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Но в финале побороться уже за новенький автомобиль, как и гласит название нашей суперигры. Если вы еще не делились своей улыбкой, смелее заходите в сайт веселорадио.ру специально для вас, нажимайте на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль», загружайте свою фотографию, оставляйте номер телефона, чтобы мы смогли до вас дозвониться, ну а дальше слушайте Юмор ФМ, получайте удовольствие, ну и запоминайте шутки Николая Фоменко. Ну а если ваша фотография сейчас вертится в нашем улыбайзере с невероятной скоростью, то все внимание на монитор, на свой телефон. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
2: А между тем, улыбайзер выбрал ироничную фотографию Шамиля из Москвы. Этому очаровательному и веселому мужчине мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ и готов ли он повторить ту самую обогащающую шутку. Набран номер телефона Шамиля, звоним в Москву, тут недалеко, хочется в это верить. И Шамиль сейчас точно возьмет трубку, скажет: «Алло, Юмор ФМ, я вас ждал». В общем, шутка такая. Гудки пошли, песочные часы перевернуты, 30 секунд есть у этого человека, чтобы дотянуться до телефона и сказать то самое заветное: «Алло, Юмор ФМ, здравствуйте». Ну а если вдруг так получится, что Шамиль не успеет дотянуться до телефона, или, может быть, он занят рабочими вопросами, или в отпуск уехал куда-нибудь в море, на моря или в горы. В общем, в любом случае, где-то Шамиль явно вне досягаемости своего телефона, и фотография его остается в нашем улыбайзере. Есть шанс, что мы позвоним ему еще раз, и шанс есть у вас, что улыбайзер выберет вашу фотографию сегодня, потому что шутка еще как минимум одна точно будет. Не пропустите свою удачу, не упустите свою возможность выиграть в моменте 3000 рублей, ну а в этом 2026 году новенький автомобиль. Все подробности на сайте веселорадио.ру. Там же принимаются ваши позитивные фотографии. Но чтобы они продолжали радовать всю страну, я говорю: суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
2: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Ощевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
1: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
3: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и ни гроша за душой у вас.
1: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
3: Артик и Астизм.
4: При первых симптомах подавайте на развод.
1: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
5: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает: ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
6: Мочалки, мочалки, любые мочалки. Заходите, любители мочалок. У нас есть самые разные мочалки. Пухлые мочалки, тонкие мочалки, длинные мочалки, короткие мочалки, синтетические мочалки, натуральные мочалки, красные, оранжевые, желтые, зеленые мочалки всех цветов радуги, прямоугольные мочалки, квадратные мочалки, умные мочалки, мочалки с массажем, сухие мочалки, мокрые мочалки, детские мочалки, взрослые мочалки, огромные мочалки и маленькие такие мочалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
7: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться, помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
8: Русская мочалка!
6: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
8: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
7: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
8: Русская мочалка.
6: Заходите, любители мочалок.
7: Подробности на сайте lykomochala.my.
9: Хватит переплачивать за мобильную связь. Пришло время недоплачивать.
10: Какофон.
11: Справедливый оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно? Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
12: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку, мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно? Алло, алло.
11: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
12: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
11: Перезвонят. Куда они денутся? Какофон.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
3: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102 770 0 926 61. Возможно изменение в расписании полетов.
9: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
10: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
11: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
10: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
11: Каких 5000?
10: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
12: Росбанкрот.
13: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

0: Чат. Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, юмор. Смело отправляйте нам Telegram, Макс или СМС. Все в вашем распоряжении. Номер все равно един. +7 915 03 03 567. Начнем с привета из Челябинска. Передайте его Надежде Сергеевой и скажите, что ее муж скоро закончит рабочий день, и они вместе поедут на дачу. Ну и скорейшего вам завершения рабочего дня и, конечно же, приятной дороги. А для на отдых. Вот пусть это так для вас сегодня будет. Хочу поздравить племянницу Букину Вику с днем рождения, пожелать ей всех благ и исполнения желаний. Семья Алексаткиных. Прекрасная Букина Вика, вас с вашим персональным праздником. Мы всей страной вас поздравляем. Представляете, какая мощь, сколько добра, радости и счастья летит к вам. Добрый день, самое веселое радио Юмор ФМ. Пламенный привет любимому папе Владимиру Анатольевичу, маме Анастасии Юрьевне, а также всей России и Кузбассу. У нас на Кузбассе 23 градуса. Через 4 дня праздник День России. Готовимся. Всем желаю классной рабочей недели, отличного настроения, прекрасного понедельника, любви, счастья, здоровья, успехов, благополучия, доброты, тепла, уюта. В общем, это Юра из Новокузнецка написал. Шутка у нас тоже имеется. Звучит она так. Народная примета. Если вам перебежал дорогу заяц, значит, за ним гонится контролер. Шутить будем мы, ему делаем это профессионально. Анекдоты Игоря Маменко в финале этого часа. Чуть раньше проект «Лига городов». Ну, а там самые смешные миниатюры. Веселый чат вернется через час. Пишите сообщения.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
2: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
3: У вас гитара есть?
2: Есть.
3: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

В общем, буду вместе с пацанами пласт один культурный занимать.

0: за январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа. Это инвестиции в страну.
2: Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске, Карталак, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошо быть гусеницей. Жрешь, потом укутываешься, спишь, просыпаешься. Красавица.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел бы

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Проходит свадьба. В доме все гудит. Пьяный баянист играет Абба. Танцуют, веселятся. И два мужика напротив сидят на крылечке. Соседи разложили газетку, там селедочку, колбаски или водочка стоит. Один говорит, один другому говорит: да, не позвали, забыли. Второй говорит: не позвали, помнят.
2: Грабитель забегает в банк. Лежать, не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: моя теща, но она сейчас дома.
1: Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил с фразой: опа, опять. И начал перебирать карбюратор.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Да все безнормально.
3: Что?
2: Эшпэ.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: в Снежинске 18 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Женщины, если вы хотите, чтобы мужу понравился салат, добавьте в него щепотку пельменей, пучок сосисок и веточку колбасы.

0: Наверное, одно из самых важных элементов счастья – это не замечать, что о вас говорят другие, а говорить самостоятельно, но преимущественно шутками, прибаутками и сообщениями в наш веселый чат. Пишите к нам смело. Привет, поздравления, признания и веселые истории. Номер един для Telegram Макс и СМС плюс 7-915-03-03-567. Ясь Богачева, с огромным удовольствием озвучу ваше послание буквально через полчаса. А еще вместе с вами буду в этом часе смеяться над монологом Михаила Жванецкого, над анекдотами самого лучшего Дэна, нашего очаровательного Дениса Клявера. А еще Сатья с юмором будет отвечать на очень интересные вопросы. Точнее, на один единственный вопрос. И он очень и очень хорош. Просто поверьте и проверьте уже очень и очень скоро. Но в ближайшие секунды любимая народная игра – тот самый КВН. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет. Снова тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку. Мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
4: Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорей во двор, заодно и купишь.

0: самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
1: Сейчас я расскажу вам секрет приготовления.

0: Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.
1: Яйца.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Генетика – странная наука. Одни наследуют от своих родителей голубые глаза или смуглую кожу, а другие – четырехкомнатную квартиру в центре города.

0: FM. Шутки.
1: Кот прижался своим холодным носом к моему лбу и замер. Видимо, что-то скачивает.
0: И песни.

0: Не обидеть, а порадовать любимых и любящих вас людей вы можете смело в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения, привет, поздравления, признания нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567, и очень скоро они прозвучат в эфире. А еще очень скоро появится монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, ну а в ближайшие секунды ответ на вопрос. Сатья с юмором ответит на вопрос слушателя.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
2: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
1: Сатья отвечает.
3: Не устраивает, видишь ты? Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютно независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые, да не могу. Аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее, она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация, они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугается. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну, писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
2: Спасибо большое.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Воскресенье больше нет.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
1: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Это что-то с чем-то.
2: С чем, с чем, чем.
1: С чем-то.
2: Что-то.
1: С чем-то.
2: Это что-то с чем-то.
3: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
11: столько
10: в богатстве?
11: Условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
13: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда розетка говорит с человеком, то это шизофрения. А когда человек говорит с розеткой, это умный дом.

0: чат.
1: +7 915 030 3567 это номер телефона для ваших сообщений. Привет, поздравления, признания. Все это отправляйте нам. И начнем мы с очень интересного сообщения. Надеюсь, красавица Маргарит, которой это адресовано, сейчас слышит. И в следующем часе мы уже услышим ее ответ. Итак, добрый день. Пишет вам Александр из Кунгура. Хочу передать привет своей любимой девушке Маргарите. Я ее очень-очень-очень-очень сильно люблю. Хочу задать ей вопрос на всю страну. Ты выйдешь за меня замуж? Ух, у меня аж мурашки. Не знаю, как у вас, но очень хочется, Маргарита, от вас, еще раз повторюсь, получить ответное послание. Ну и надеюсь, вы сейчас рядом со своим любимым Александром и уже в крепких объятиях его сжимаете с ответом положительным. Хорошего летнего денечка. Привет в Санкт-Петербург, Леся отправила. С утра работаем с женой на даче, косим траву. Желаю терпения своей любимой жене Виктории. Ивана из Симферополя написала вас мутон. Тоже желаю обоим терпения. Трава сама себя не покосит. Это все дачники знают. Привет мужу Маниру и маме. Едем домой, мои хорошие. Все у нас будет хорошо, написала Оксана. А в компании Юмор.ФМ по-другому быть просто не может. У нас здесь очень много смешного, веселого и интересного. Например, в финале этого часа будет монолог Михаила Жванецкого. Чуть раньше анекдотами порадует самый лучший Дэн. Ну а ваш привет и поздравления появятся через час в веселом чате. Пишите их нам.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: по мне, так все шмели одинаковые.
1: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске карталак, садки и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.
1: Реклама.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03. Юмор-ФМ. Хорошие новости.
5: Спонсор выпуска «Термы Тартуга». ООО «Стоп-Т».
6: А вы чего такие веселые?
7: Мы только что были в Тартуге!
8: Городские термы Тартуга, Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске подводим спортивные и музыкальные итоги выходных. Челябинский клуб «Курчатов» стал чемпионом страны по баскетболу 3-3. В столице региона прошел детский футбольный турнир, а Эльменский фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Баскетбольный клуб «Курчатов» из Челябинска впервые завоевал титул чемпионов России в формате 3-3. Заключительный тандем по традиции проходил в Сочи, а именно в федеральной территории «Сириус». По ходу турнира нашим парням удалось уже в четвертьфинале выбить действующих чемпионов России – Пермский клуб.

0: областное. Для гостей праздника работали чирлидеры, автограф-сессия игроков ФК «Челябинск», зоны активных и настольных игр и многое другое. Площадкой для фестиваля стала лыжная база, которую постепенно модернизируют. В этом сезоне обновили футбольные поля, раздевалки и туалеты. В планах строительство физкультурного комплекса площадью более 3500 квадратных метров. Внутри будут поля для мини-футбола, залы для стрельбы из лука, фитнеса и танцев. И еще об одном важном событии минувших выходных. Ильменский фестиваль авторской песни посетили 32 тысячи человек. Еще свыше 184 тысяч россиян смотрели гала-концерты «Ильменский звездопад» и «Голос России» онлайн. Трансляцию вели в соцсети ВКонтакте. Напомню, в этом году Ильменка отметила юбилей. Фестиваль идет в Челябинской области уже 50 лет. Один из символов бардовского движения на Южном Урале, народный артист России Олег Митяев прямо на сцене фестиваля стал амбассадором проекта «Челябинск. Культурная столица 2027». На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, маленький такой. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Да все без... нормально.
4: Что?
3: Эшка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 127-00-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В индийской версии Муму Герасим все-таки станцевал и спел.

0: Этот рай.
1: Ну а здесь на Юмор-ФМ мы не только делим райские шутки, очень веселые истории, но еще и деньги. Да-да-да, 3000 рублей может получить любой участник нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», если правильно повторит шутку, когда мы ему позвоним и попросим это сделать. Ну а кроме 3000 рублей еще и победителю вручим пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», ну а в суперфинале подарим возможность выиграть новенькую машину. Хотите стать автовладельцем в этом году счастливым обладателем выигранной на Юмор-ФМ машины? Тогда скорее заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и становитесь участником, загружайте свою фотографию, оставляйте номер телефона, а дальше слушайте Юмор-ФМ. Ну и радуйте друг друга, дарите улыбки тоже, не только нам же стараться. Отправляйте свои привет, поздравления, свои веселые истории в наш веселый чат. Номер един, +7 915 03 03 567, и Телеграм, и Макс, и даже СМС. Все в вашем распоряжении. Меня зовут Яся Богачева, и я с удовольствием буду озвучивать ваше послание примерно через полчаса. А еще включу вам рубрику «Шутить извольте». Там Михаил Полейцымак расскажет про чувство юмора поэтов и писателей. Шутки будут Николая Фоменко про лишний вес. Угарный папа поделится детскими перлами. А в ближайшие секунды будут шутить и петь Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Обернулся, обернулся, все заранее простил и нагнулся, но сказал мне враг.

0: Не туда зашел, чувак, просто.
1: Снег почистить не поспешили, в пробках люди сходят с ума. Все опять и снова забыли, что раз в год приходит зима.
0: Я, кстати, тут вышел из подъезда с лопатой и сам чистил. Потому что столько навалило, не успели. И мы прям помогли всем жителям.
1: Правильно.
0: Да.
1: Какое доброе дело ты делал.
0: Да, и соседу накидал на машину еще больше.
2: На Юмор ФМ.
3: На тусовку борцов непрошенный залетел я бухой и с гонором. Есть приятное обстоятельство. Я могу ходить, это здорово.
1: Чтоб тоже иметь дома денег мешок, снимать начала я недавно тикток. Бывает такое на свете, богаче родители, дети.
0: Хорош. Хорош, Люсито.
1: Да, Стасито.
3: Этот йогурт был из тех, что отнимает жизнь.
1: Это все?
0: Да. Это первый альбом группы «Ария», я чуть-чуть позже второй спою.
1: Тиктоки глупые весь день смотрел и на уроках Клаву Коку пел. Такой немного конченый роман. Сейчас охранник в чоп.
4: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
4: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.
5: Это звезды светили.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Грузовой прогресс тайно завез водку на космическую станцию. И начался пир на весь мир.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Рома 4 года. «Мам, поехали со мной и дедом на рыбалку». «Нет, Рома, не получится», – отвечает мама. «Рыбалка не женское дело». «Что ты, мама, очень женское. Надо просто сидеть и молчать». Антону 5 лет. Он обиженно говорит бабушке: «Бабуль, ты кошку больше, чем меня любишь. Мне не разрешаешь сидеть с ногами на диване, а ей разрешаешь». Из школьных сочинений Таисии. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени. Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом.
0: Угарный папа.
1: Сереже и Вахиту по 4 года. В детском саду Сережа соскучился по бабушке, ходит, плачет и приговаривает: «Баба, баба». Вахит вокруг него ходил, потом наклоняется и говорит: «Чё, бабу хочешь?» Олесе 2,5 года. В церкви она услышала громкий перезвон колоколов, притихла и спрашивает: «Мам, что это?» «Колокола звонят, доченька». Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво: «Звонят, а трубку никто не берет». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Един номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрянь. 120-870-0-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мой кот смотрит на меня и как бы говорит: вот я кот, а чего добился ты в этой жизни?

0: чат.
1: А между тем, веселый чат — это время ваших приветов, поздравлений, признаний и предложений. Вот буквально час назад один молодой человек сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке. И вот ответ не заставил себя долго ждать. Хотите услышать? Да-да-да, Сашуль, я согласна выйти за тебя. Безумно люблю тебя, мое счастье. Спасибо тебе, моя радость, за заботу и внимание, за душевное спокойствие. Кстати говоря, что немаловажно, за любовь и за понимание. Ну, а мы всей страной дружно поаплодируем этой паре и пожелаем счастливых совместных лет и крепкой семейной жизни. Есть еще у нас сообщение. В данный момент я работаю и слушаю ваше очаровательное радио. Написал Иван из Степногорска, из Казахстана. Ну и прекрасно, Иван, вам хорошей, легкой, продуктивной работы. Еще один привет улетает любимой маме Любе от любящего сына Антона. Ну и шутка у нас тоже имеется. Кстати говоря, моя любимая шутка. Звучит она так. Несите чушь бережно, стараясь не расплескать, потому что хороша только полная чушь. Ну и еще больше ваших приветов, поздравлений, шуток прозвучат уже завтра в веселом чате. В 10:30 по московскому времени начнем их озвучивать. Но в ближайшее время здесь на Юмор-ФМ появится шоу «2 июля». Эти очаровательные девушки уже здесь и готовы к встрече с вами. Ну а пока они идут к микрофону, мы будем шутить. Рубрика «Шутить изволите» и Николай Фоменко про лишний вес.
0: Поделись улыбкой.
2: Останови машину, мне срочно нужен выход.

0: гармошки.
1: Гармонист-эксгибиционист играет на гармошке у прохожих на виду.
0: И песни.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: лишний вес.
2: Чтобы в некоторых местах похудеть, нужно в некоторых местах не жрать. Те, кто говорят, что ночью есть нельзя, объясните мне, для чего свет в холодильнике?
3: Вегетарианская диета будет намного эффективнее, если перед едой не мыть фрукты, овощи и руки.
2: Человеческий организм перестает расти в 25 лет. Только живот и попа об этом не знают.
3: Не стала Таня ждать утра. Позавтракала на ночь.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В Магнитогорске, Карталак, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я был молод, я был беден. И через годы тяжелого, честного и кропотливого труда я больше не молод.

сгладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить.

белый

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте, друзья. Как всегда, я припас для вас несколько историй о знаменитых людях прошлого. В этом выпуске мы совершим путешествие по Франции и Англии и встретимся с настоящими мастерами пера. Вашему вниманию забавные истории из жизни великих писателей.
0: Шутить изволите.
1: Однажды ночью в квартиру известного французского писателя Оноре де Бальзака пробрался вор и попытался взломать ящик стола. Писатель от шума проснулся, сел на кровати и, увидев, что происходит, искренне рассмеялся. «И что же здесь смешного?» – изумился вор. На что Бальзак ответил: «Милейший, вы ночью в кромешной темноте ищете деньги, которые я не могу найти даже среди бела дня». Великая английская писательница Агата Кристи и ее супруг прожили долгую и счастливую совместную жизнь. На вопрос о секрете столь продолжительного и безмятежного семейного счастья Агата Кристи отвечала: «Мой муж археолог и любит иметь дело с древностями». Один бездарный, но настойчивый молодой писатель добился, чтобы знаменитый французский романист Альбер Камю прочитал его рукопись. Отзыв Камю был краток: «Молодой человек, ваша повесть и хороша, и оригинальна. Беда лишь в том, что те главы, которые хороши, потрясающе неоригинальны, а те, которые оригинальны, возмутительно нехороши».
0: Шутить изволите?
1: После такой истории попытка попрощаться как-то оригинально может оказаться неудачной. Скажу просто: нас ждет еще немало встреч и забавных историй из жизни знаменитых людей. С вашего позволения откланиваюсь, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Выходные прошли, а это значит, что солнечная отдохнула хорошо, загорела, можно даже сказать, сгорела. Чего, не знаю, можно или не можно сказать про деточкину?
1: Конечно, можно. Всем привет, говорить, что я не сгораю, потому что я берегу свою белую кожу.
0: От меня всем привет, всем вечер добрый, здрасте, я здесь.
1: Это ты мой текст говоришь, спасибо большое. Солнечная, как всегда, суфлер, а я, как всегда, здесь с вами, деточкина, привет.
0: В общем, мы рады друг друга видеть, что слышно уже. Рады вернуться в эфир, рады озвучить вам тему, на которую будем от вас рады получать комментарии. Но подробнее обо всем через пару минут, а пока действительно вечер добрый, и пусть он будет хорошим.
2: 2 Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Юлии возвращаются в эфир для того, чтобы озвучить тему вечера, получать ваши комментарии, читать их в эфире, ну и, конечно, много чего другого интересного делать этим вечером на Юмор-ФМ.
1: Да, мы сегодня нашли такую новость. Оказывается, женская дружба отмирает, друзья. Вот такая пришла информация. Во всем мире 60% девушек перестают делиться с подругами личной жизнью. Все потому, что они друг перед дружкой только наряды показывают и Мальдивы, на которых отдыхают. А вот эти вот всякие болезненные точки не прорабатывают, и дружба разваливается.
0: А подожди, мне кажется, это зависит от возраста. Ну вот когда тебе 40+, там уже как бы только порвалячки.
1: Но разговор. В новости написано, девушки перестали, не бабушки.
0: Девушки,
1: да.
0: Все, понятно.
1: Короче,
0: это не про нас.
1: Единственные вроде бы, у кого пока дружба более-менее держится, это парни. То есть они по-прежнему друг перед дружкой ничем таким не хвастаются, а друг друга поддерживают. И вот мы решили доказать, что ничего подобного не происходит, по крайней мере, в нашем мире, в мире бабушек, взрослых женщин. Расскажите про своего самого лучшего друга или подругу. Что они готовы для вас сделать? Или, может быть, уже сделали, а вы готовы для них сделать? Пишите нам свои истории. Очень ждем. Пишите ВКонтакте, в Телеграме. Там уже есть даже опросы. Вот под опросами можно оставлять свои комментарии.
0: Опрос, значит, сегодня звучит следующим образом. Вы дружите с людьми годами, уже как семья. Ну, там не обязательно девушка, парень, как бы. Мы же про дружбу в целом. Или вот, как Деточкина сформулировала, в засос не дружу, личным не делюсь, просто приятельствую. Как это ни странно, таких большинство. Ну ладно, посмотрим, что будет в течение ближайших 3 часов, потому что я, конечно, проголосовала за то, что дружу, есть у меня подруги, и в дружбу женщины с мужчиной я тоже верю, если что. Ну а комментарии ваши ждем на номер +7 915 0303 567. Если работает у вас телега, сюда, пожалуйста, пишите, в Макс тоже, и смс-очки ждем. А сейчас Андрей Цеховский в нашем эфире.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, и когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой, о-о-о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой, да я встречу вас возле метро. И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была, блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать, братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ. Андрей, вам все понравилось? Напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно, первый раз в жизни, написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал, хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. И думаю, такой, да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол, Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем к чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал, ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимают заказы больше. Спасибо большое у меня. Все, спасибо.
2: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.
4: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В эфире новости. И у нас на связи корреспондент, который занял у меня 3000 рублей и вот уже 5 месяцев не отдает. Итак, что там у тебя происходит, скотина?

0: Утреннее шоу на Юмор-ФМ.
1: Это наш веселый чат, солнечный и деточкиный и солнечный. И сегодня вы рассказываете, что ради вас готовы сделать или, может быть, уже сделали друзья. Хотим услышать добрые или ржачные истории у нас в Телеграме, в Максе, и можно смс-ками писать. Номер прежний, плюс 7-915-0303-567. А теперь комменты.
2: Елизавета нам пишет такой коммент, который прямо вот... доказывает, что да, дружбы женской не бывает. До декрета я думала, что у меня есть подруги и с коллегами хорошо общалась. Но вот уже больше года ни одна коллега не спросит, как дела. Да и подруга ни одна ни разу не приехала. Сначала расстраивалась, а теперь ищу подругу по интересам среди молодых мам. Знаете ли, Елизавета, у нас тоже наша подруга стала недавно мамой. Сколько раз мы у нее были после этого? Ноль раз. А мы и до этого у нее не были.
1: Ну, как бы, да, вот я хотела бы уточнить. Но мы ставим с Деточкиной, знаете, будильничек, что сегодня ты спрашиваешь, как дела, завтра я как дела. Вот вроде как и поддерживаем общение.
2: Ну, не так часто, конечно, это раз в неделю максимум.
1: Кстати, теперь твоя очередь. А Ольга пишет: дружба между подругами и городами. Подруга в силу занятости перепутала месяц Ольного дня рождения. Через месяц приехала ночью из другого города с цветами и с подарком. Ночью, представляешь? То есть день рождения прошел. Спишь ты спокойно. Конец сентября, а тут у тебя посреди ночи кто-то будет. А подключила, говорит, моих детей, чтобы скорректировать, когда я с работы приду. Это было феерично. Спасибо тебе, Ленок из Тамбова. А причем сам фамилия Ольги Тамбовская.
2: Вот. Ну, может быть, она просто, ну, как бы взяла по псевдоним, скажем так, по городу, откуда она.
1: Ну, в общем, это не важно, там, такое перекликание, так сказать, фамилии и городов, но через месяц, когда поздравляют ночью, ну, как бы цветы и деньги, это хорошо, но...
2: Но спать еще лучше. Но, с другой стороны, очень приятно, что она не забыла вообще, в принципе, приехать. Могла бы сказать, забыла и забыла, господи, в следующем году поздравлю. Я вот так часто делаю.
1: Да ты вообще никогда никого не поздравляешь. Это я уж просто тебе все уши прожужжаю.
2: Почему тебя поздравляю?
1: Потому что я тебе езжу по ушам заранее. А остальные, наверное, от тебя слова доброго не дождутся, подруги-то. Рассказывайте про своих друзей, на что они готовы ради вас в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте пишите. А мы напомним, что у нас продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку», и в этом часе мы подготовили для вас шутку Фоменко, или Фоменко подготовил для вас свою шутку. Это не важно. Самое главное, чтобы вы ее не пропустили, поймали и повторили, когда мы позвоним. Но прежде у нас рубрика «Реалити-криминалити».
2: И будет еще «Деточкина не виноват».
1: Вот, будет «Деточкина не виноват», а что-то так об этом скромно. Будет «Деточкина не виноват», не пропустите. А прямо сейчас Джейсон Стэтхэм готов занять свое место в эфире.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Если девушка дала вам последний шанс, не упускайте его. Расставайтесь. Путь к сердцу мужчины лежит для красивых женщин через желудок, для некрасивых через печень. Как можно доверять существу, которое клеит ногти на ногти и рисует брови на брови? Можно бесконечно смотреть на три вещи, и две из них принадлежат Анне Семенович. Штаны даны мужику для того, чтобы скрывать свои мысли. Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На день рождения к лифтеру смогли прийти только 6 человек общим весом не более 650 килограммов.

0: Валерий, может быть, и будет бродить далеко-далеко, а деточки, но нельзя отпускать далеко из студии, потому что ей нужно каждый час дарить людям хорошее настроение и хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
2: А этот новый выпуск про россиян. В ВЦИОМ провели опросы, узнали, какие песни поют за столом наши соотечественники. Ну, когда там выпьют, немножечко закусят, и пошла душа нараспашку. Исполняют песни про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколение, объяснила представитель ВЦИОМа Мария Атаева. Оказалось, что коллективное пение любит аж 64% жителей страны. И расскажу вам, что же именно, в чем этот культурный код, что поют во время застолья. Композиции Кадышевой, Зыкиной, Бабкиной, казачьи песни и, конечно, патриотические и советские хиты. Вот ты, Юлька, за столом что поешь? Небось какой-нибудь Coldplay?
3: Я не пою за столом.
2: Не поешь за столом?
3: Потому что меня в детстве учили...
2: Выходить, вставать на табуретку?
3: Я глухо ем.
2: Ну нет, ну когда ты уже поела, ты такая... начала вот это вот петь что-нибудь из Backstreet Boys. А вот какой интересный тренд обнаружили в ЗАГСах. Сообщается, что российские пенсионеры женятся на молодых девушках, чтобы они родили им детей. И число таких пар за год выросло вдвое. В клиниках, где делают ЭКО, 30% пациентов пары, где мужчина старше супруги примерно на 30 лет. Чаще всего это обеспеченные мужчины с третьими и четвертыми браками. Случаи отцовства после 70 фиксируются регулярно, сообщают нам аналитики. Забавно, в наше время, чтобы сделать молодой женщине ребеночка, не надо было на ней жениться. Правда же? Достаточно квартиру подарить, машину, все такое и все хорошо.
3: Что я сделала не так, что у меня только первая из этого списка?
2: Потому что. Ну и про туризм, друзья. Мы не раз рассказывали, что зумеры подсели на избинг, монастыринг и санаторинг. Так вот, теперь и представители старшего поколения поняли, что вовсе не обязательно ехать в Египет или Турцию, чтобы отдохнуть. Гораздо интереснее пожить в деревне или при монастыре, косить траву, грести сено, собирать урожай или даже научиться подковывать коней. Например, вот я каждое лето практикую огородинг. И даже уже хочется чего-то другого.
3: Ты?
2: Видимо, и этим
3: где?
2: Летом я буду практиковать огородинг. Там, Юлечка,
3: там. В аптекарском там, огородинге.
2: Пока ты ездишь там, лежишь на своих пляжах, я, знаешь ли, грядки вскапываю, помидоры собираю.
3: Я не на пляжах лежу, а на Ходынском поле.
1: Деточкина. Свободу, Юлия Деточкина. Не виноват.

0: Ах, любимый наш момент, да, зубы заскрежетали, но ничего, сейчас мы сладкую пилюльку выдадим в виде промежуточных результатов голосования. Опрос висит сегодня в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Мы же говорим про дружбу, так вот вы с людьми дружите годами, и вас не разлей вода, не разольешь вода, ну, короче, поняли. А или, ну, вот не дружите так прям сильно, ну, приятельствуете, может быть, не делитесь особо подробностями своей интимной жизни. И таких, как это ни странно, большинство. Я не согласна. Я проголосовала, конечно, за то, что у меня есть друзья, но 59% в телеграм-канале голосуют за то, что просто приятельствуют.
1: ВКонтакте таких еще больше, 67% голосуют за то, что просто приятельствуют. Кошмар. И я как раз вот на этой стороне тоже не делюсь личным. Потому что, как написала нам Ирина, подушка — лучшая подружка.
0: Юля.
1: Вот, Ирина, вам мой лайк.
0: Да, ты вообще не репрезентативная выборка. Ждем комментариев от людей, которые все-таки за дружбу. На что готовы друзья ради вас? Или вы, может быть, ради них что-то такое совершили? Пишите под опросом. Ну, а мы послушаем реалити-криминалити.
2: Юмор ФМ представляет. Криминалити. Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали.
2: Реалити криминалити.
3: Подтверждаю, что на свадьбе сослуживца в Нальчике, куда я был приглашен в качестве тамады, я несколько раз выстрелил вверх из табельного оружия. Но сделал я это для предупреждения, чтобы всякие хулиганы держались подальше и не мешали священному союзу двух любящих сердец. Превышение скорости на 40 км в час в данном случае могу объяснить родами жены. Мне надо было успеть в магазин до закрытия, чтобы проставиться перед друзьями за своего первого пацана. Пересечение двух параллельных линий дорожной разметки на проспекте Вернадского могу объяснить геометрией Лобачевского, так как постулаты Евклида здесь неприменимы. Грабко СМ насильственно вытолкнул Потеряева ВЛ из салона троллейбуса, аргументировав свои действия тем, что последний занял место для людей с ограниченными возможностями, при этом не уточнив, что сам является инвалидом по слуху и старшим тренером школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. На этом пока все. Соблюдайте законодательство. Если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
4: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
6: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске, Карталах, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Лежу грустный, потому что завтра на работу. А так бы, конечно, лежал веселый.
1: Автомобиль за улыбку.
2: А знаете, кто может лежать сегодня вечером уже веселым? Кто может с широченной улыбкой лечь спать, а потом еще и не уснуть час-два, потому что в таком перевозбужденном состоянии? Знаете, кто, Юлия?
3: Кто?
2: Человек, который прямо сейчас повторит вот эту шутку Фоменко и попадет в наш суперфинал, где он сможет выиграть автомобиль.
3: Причем этот человек сразу же у нас заберет 3000 рублей. Вот мы достанем из кошелька солнечный и отдадим этому человеку.
2: Нет, потому... я вчера билеты на поезд купила,
3: чтобы
2: поэтому извини.
3: Была
2: сегодня
3: еще
2: своего кошелька.
3: Ничего, займешь у кого-нибудь из коллег. Короче, мы
2: у тебя
3: раскрутили наш улыбайзер. Те люди, которые уже играют с нами, сейчас крутятся там на огромной скорости. Я даже не успеваю туда смотреть, потому что, ну, все сливается в одно. Вот Александр, Дмитрий, Олег. Короче, давай останавливать улыбайзер. Я хочу прочитать имя четко, город четко и понять, с кем же мы будем
2: выбираем
3: играть.
2: Участника нашей суперигры. И для этого говорим слова... Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Есть ощущение, что нам пора с тобой на гастроли в Челябинск.

0: что-то
1: наш
0: такое,
1: любимый
0: да.
1: город выпал сейчас, и там живет Сергей, который выложил фото. Мне кажется, это же фото у него на доске вот этой вот трудовых
0: почета?
1: Достижений. Да, доска почета, потому что он так, такой уж довольный, так улыбается. Ощущение, что его уже наградили, и сейчас мы ему позвоним и спросим, за что наградили.
0: Ну что же, звоним в Челябинск нашему слушателю Сергею. Что приятно в такой ситуации, когда несколько раз выпадает один и тот же город, уже не нужно гуглить, сколько там времени, да? Потому что мы уже выучили.
1: Правда? О, а мы нет.
0: Ты забыла? Ну, старость, не радость, конечно, я понимаю.
1: Ну, там плюс 3 часа, правильно?
0: Не знаю, ты у нас обычно гуглишь. А я сижу и трепетно жду, когда Сергей из Челябинска возьмет трубку и скажет алло, а потом повторит шутку. Алло.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте, это Юмор ФМ. Мы с вами в прямом эфире. Супер-игра «Автомобиль за улыбку». Я Солнечная, вон там Деточкина.
1: Привет.
0: А улыбайзер выбрал Сергея из Челябинска. Это вы, Сергей?
2: Да, это я.
0: Здорово.
2: Из Челябинска.
0: Слушайте, а вы так улыбаетесь на фотке, как будто на доску почета вас фотографируют.
2: Это я на работе возле своего любимого термопласта.
1: Термопласт?
2: Фотографировался.
1: А почему он ваш любимый? Это какой-то особенный термопласт?
2: Он лед, пластмассовые детали.
0: Пластмассовые детали.
2: Он самый большой, самый мощный, поэтому самый любимый.
0: Понятно.
2: Мы на него можем все ставить и делать, все что угодно.
1: Классно. А можете нам дом построить?
0: Нет, это не тот вопрос, Сергей. У нас другой вопрос. Можете ли вы повторить ту самую шутку Фоменко, которая звучала пару минут назад?
2: Вот, к сожалению, только что я выключил Юмор ФМ. И не слышал эту шутку.
1: Как вы могли?
2: Да, весь день я слушал Юмор ФМ, а сейчас выключил и прослушал эту шутку.
0: Мы же с Юлей предупреждали. Мы же сказали, будет шутка. А вы, Сергей, не любите, да, вечернее шоу? Выключаете?
2: Любим, очень любим. Просто мы за рулем.
0: Понятно.
2: Сейчас едем и... Не было, да. Пришлось выключить радио.
0: Ясно. Ну ладно, Сергей, все равно вам хорошего вечера. Большой привет любимому термопласту.
1: И жене. Вот. Большой привет.
0: И жене,
1: я
0: да,
1: слышу, она там подсказывает.
0: Да. Ну а наша суперигра продолжается. Возможно, еще раз выберет улыбайзер Сергея, возможно, и нет. Все зависит от удачи каждого отдельно взятого человека. Так что вы тоже, если еще не с нами, заходите на сайт веселорадио.ру и регистрируйтесь.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8 900 только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Юмор ФМ. Шутки

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Солнечная я, деточкина она. Всем вечер добрый. И даже тем, кто выключил приемники, а потом снова включил, потому что мы играем в суперигру «Автомобиль за улыбку». Вот, и нужно ловить ту самую шутку.
2: Да, мы, кстати, можем еще разок сыграть, но вообще мы здесь не только для этого, но еще и для того, чтобы пообсуждать прикольную тему. Мы сегодня узнали, что женская дружба отмирает как явление, но мы в это верить не хотим. Мы хотим, чтобы вы рассказывали про своих классных друзей, про своих подруг. Мужчинам тоже можно писать про своих друзей.
1: Не только можно, а нужно.
2: Да, конечно. Они там пишут, что да, женской дружбы не бывает, ля-ля-ля. Нет, мужчины, вы рассказывайте про своих настоящих друзей, на что вы ради них готовы, на что они ради вас готовы. Вот это мы хотим сегодня читать. ВКонтакте, в Телеграме Юмор ФМ и в нашем Максе.
1: Ну, хотелось бы не только ради на что готовы, потому что, знаешь, языком молоть и говорить могут все. А вот что, например, они уже ради вас сделали или вы сделали ради вашей настоящей крепкой мужской или женской дружбы, ждем. Плюс 7-915-0303-567 это номер, на который нужно писать. СМСки в Макс, в Телеграм тоже. И не забывайте подписываться, указывайте, из какого вы города и как вас зовут.
0: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: Вечернее шоу «Две Юли».
1: Я люблю тебя, Юля.
0: На Юмор-ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: Вот посыпались комментарии, и хорошо, что мы мужчинам тоже конкретизировали, каких комментов мы от них ждем. Мужики тоже пишут, но хотелось бы больше. Ждем в веселом чате, почитаем, а еще в этом часе мы с Деточкиной поставим вам разнообразные рубрики, и вот подумали, что давненько не слушали «Лигу городов», правда?
3: Вообще соскучились очень сильно, но еще мы давно не слышали другую рубрику «Деточкина не виновата».
2: Конечно, минут 30 целых не слушали.
3: Да, друзья, послушайте обязательно, потому что там самые классные рекорды, которые случились за эти выходные.
2: Выходные были рекорды?
3: Да.
2: Ты поставила рекорд по лежанию на диване?
3: Я еще пока нет. Меня не занесли в книгу рекордов Гиннесса, потому что я не занесла им деньги. Но у меня все впереди.
2: О других рекордах в «Деточкина не виноват». Ну а прямо сейчас «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
4: Никита Андреевич, вот вы где. Хотел поговорить с вами.
5: Да. Валерчик, ты чего? Какой Никита Андреевич? Мы же договаривались. Можно просто брачу, брандес, брачу чита, бранческо, чкескос. Но это не каждый день, да? Ну, типа, я хочу, чтобы вы как бы чувствовали, что да, я директор, но я с вами на одной волне. Да. Ну, не в смысле, что я готов жрать этого вонючего, как и вы. Ну, в смысле, что мне можно доверять.
4: Да, да, вот именно об этом я и хотел поговорить. Вам не кажется, что, ну, слишком современно у нас в офисе?
5: Да? Что такое?
4: Вот вы когда эти массажные кресла на первом этаже поставили, люди же стали с чемоданами приезжать. Они думали, новый терминал аэропорта открылся. Понимаете?
5: Я считаю, вообще нормальный у нас офис, Валер. Ты
4: чё? Нормальный, если мы офис Google. А мы же коммунальные сети. У нас задача какая? Чтоб какашечка с пятого этажа хорошо ушла. Чтоб на четвертом ни в коем случае не вынырнула, да?
5: Так, ты, наверное, забыл, да? Но меня из Москвы к вам в офис послали для того, чтобы здание коммунальных сетей отлично не подходило для игры в пейнтбол, ты понимаешь, да?
4: Да.
5: А было похоже на нормальный офис в Москве.
4: Но люди-то у нас работают не такие, как в Москве. У нас Марина Гавриловна, она просто начинает в одну точку тупить, когда кто-то рядом кальян на арбузе курит. Да чего вам рассказываю, вот сами спросите. Марина Гавриловна, заходите. Да, вот, расскажите Никите Андреевичу, что вас именно не устраивает в офисе.
6: Дорогой мой Никита Андреевич, все.
4: Вот.
6: Ну, честное слово, ну невозможно работать. Твою мать, вон у вас полный холодильник пива. Везде вот эти шведские столы. Развлекаловки разные, если мне еще и турка пригласите в шлепках, и он мне будет говорить, что я секси, то все, это Кемер 2017.
4: Невозможно так, работать,
5: так,
4: конечно.
5: Все. Главный принцип нашей компании заключается в том, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя что? Обязанным. Ну, то есть в смысле, в смысле комфорт. Комфорт. Ему главное, чтобы комфортно. Комфорт.
6: Так вот в том-то и дело, что он перебор с этим комфортом. Давайте сделаем так, чтобы вот до ноября по офису вот этот вот пух тополиный летал. И чтобы вот линолеум вот в стыках был металлическими этими штуками заделан. Либо я увольняюсь.
4: Ну как раньше, сделайте как раньше. Ну.
6: Да.
5: Вы хотите сказать, что прям вот никому не нравится офис, правильно?
4: Никому не
5: никому
4: нравится.
5: Никому не нравится.
7: Никита Андреевич, это вы... Круто вы придумали на лужайке офиса гамаки поставить. Я за этот месяц один раз до кабинета дошел. И то в туалет.
5: Вот, вот, вот. Сергей Зорбикович, вот расскажите, вам нравится наш офис?
7: Очень сильно, очень круто. Только вы могли бы пиво не 0,33, а 0,5 сделать. И водки.
5: Вот, пожалуйста.
7: Да, чё класс. Да.
5: Коллеги, я предлагаю вам не напрягаться, вот правда. Надо просто чуть-чуть к этому подпривыкнуть. Вот вспомните, вы же раньше постоянно в контейнерах жрали. Вспомните? Вспомните, да?
4: Да.
5: Слава богу, мы помещение сняли, вы начали в офисе кушать. Поэтому давайте просто чуть-чуть потерпим, да, и посмотрим, что будет.
7: Да, только до 16 числа. А то я Олегу обещал, что мы 40 дней здесь будем делать.
5: Что еще за Олег?
7: Ну, Олег со мной в кабинете работал. У него сахар поднялся от вашего бесплатного суфле. Надо будет, знаете, что сделать? Пуфики в черный перекрасить. Гроб вот на футбольный стол поставим. и плейлист с грустной музыкой я сделаю. Вот, доигрались первые потери в офисе из-за этого комфорта.
5: Так, все, спокойно, спокойно, я все придумал. Значит так, с завтрашнего дня мы выходим в старом помещении. Ну его нахуй, я в тюрьму не хочу.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители долго думали, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс. И назвали Диваном.

0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Все, перестаю ворчать, надеваю улыбку и всем говорю: а, это веселый чат двух Юли. Сегодня мы читаем ваши комментарии. А правда?
2: Да, мы сегодня спросили у вас про ваших друзей, что вы делали ради них, что они ради вас делали. И вот наш друг Ярослав из, разумеется, Ярославля пишет, что лучший друг готов поселить меня в своей квартире, если понадобится. А я ручку шариковую ему недавно дал. И вот все думаю, подарить или все-таки забрать.
1: Ярослав из Ярославля, приезжайте в Москву. У меня целая гора ручек. Вы сможете одаривать своих друзей, если, конечно, у вас таковые есть, да, с вашим-то характером. Совершенно безвозмездно. Приезжайте и забирайте. Я их тоже бесплатно получаю, потому что забираю, уходя с квизов. Ну а что, ручки остаются.
2: Их надо там оставить, они следующим игрокам дадут.
1: Я видела, кстати, что они... Да, что они вот это все брали. А еще, знаешь, иногда дают тебе лист, ну, чтобы ты оценила квиз. А понравилось, не понравилось. Я стараюсь, пишу свои мысли.
2: И это выбрасывают.
1: Это прям в кучу все сваливали. С тех пор я забираю ручки, а если я написала, что ведущий был ужасный, мы его увольняем, я прямо вручаю лично. Виктор провожал как-то знакомых на юг и помогал им занести сумки в поезд. Но никто не предупредил, что поезд стоит всего 3 минуты, и поэтому...
2: Виктор поехал.
1: Да, Виктор поехал со своими друзьями, с их сумками и с одним лишь телефоном у себя в кармане. Он ему позвонил, друг поехал за ним в другой город, чтобы, значит, когда будет следующая остановка, забрать его, вернуть домой. А вернулись мы, говорит, под утро, ну и пошли на работу.
2: Слушай, ну какие все-таки бывают хорошие друзья? Я бы не поехала. Татьяна пишет, что она дружит с подругой с ясельной группы в детском саду. Вместе они уже 50 лет. При этом живут в разных городах. Она в Москве, а подруга в Кузбассе. И встречаются, короче, регулярно. И по телефону говорят 2, а то и 3 раза в день. По телефону говорят, Юля, вообще.
1: Да, олдскул такой.
2: Короче, через 3 дня Татьяна собирается в Кузбасс к ней в гости. И всем желает таких же подруг, которые всегда вот...
1: Которые прям... живут в Кузбассе, у которых можно провести лето, когда нет денег поехать в Турцию.
2: И уголек, да, взять?
1: Плюс 7-915, на счастье. 0303-567. Это наш номер. Ну, в смысле, плюс 7-915-0303-567. Рассказывайте, что ради вас делали ваши друзья. Почитаем, а сейчас не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют. Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны. Понятны всем и каждому. Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
3: 100 поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет на наносцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
3: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Ширхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет на-на-на-сцене. На-на-на тебе билет. На сайте nananaev.nanavsegda.na.
4: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
5: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
4: Робот-спиночес? Однако, Чего только не придумает.
3: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
6: Это точно.
0: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
3: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
0: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
6: Восток – дело тонкое.
0: Закажите прямо сейчас на сайте явсячешусь.хрю.
7: Когда мужчина красиво и дорого одет, это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
8: это буквально сводит с ума.
9: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
8: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейники, шелк, хлопок, лен и эластан. Хит продаж – плавки с якорьком. Настоящая классика пляжного отдыха.
9: «Труханы». Огромный выбор, разумные цены.
8: Раздевайтесь смело. Теперь вам есть что показать.
10: Yeah, man, this is true.
9: No, man, this is «Труханы». Сеть салонов элитного мужского нижнего белья.
8: Мужики и пацаны, приходите в «Труханы».
7: «Труханы» на страже мужского достоинства вот уже 15 лет.
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это так бесит, когда специально набираешь 10 килограммов для роли, а потом вдруг вспоминаешь, что никакой ты не актер.

0: Давайте немножечко разгоним это усталое настроение хорошими новостями от Деточкиной, которые она принесла в вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ.
1: Деточкина не виноват.
2: Это рекордный выпуск. Если вы помните число пи, вот это 3,14 и чего-то там еще какие-то другие цифры, то оно снова попало в книгу рекордов Гиннесса, потому что команда из компании Storage Review непрерывно считала целых 110 дней и получила умопомрачительные 314 триллиона цифр. Вот после запятой, там 3, запятая, и погнали. И представляешь, 314 триллиона цифр. Вот это вот народу делать нечего. А для расчетов понадобился мощный сервер с 61 терабайтом оперативной памяти и парой сверхпроизводительных процессоров. Прежний рекорд принадлежал компании Google, которая остановилась на отметке в 100 триллионов. А эти обошли даже Google. Вот это вот мощь. Но Юля закатила глаза, и я ее понимаю.
0: Да, потому что ты сама-то поняла что-нибудь из этих цифр?
2: Конечно, я же все поняла. Ну, это много, понимаешь? Это так много, что
0: Юлия
2: даже
0: Лобачевская.
2: Сложно представить. В Лас-Вегасе у детей тоже начались каникулы, и они решили побить свой рекорд и построили самый большой в мире форт из простыней. По-нашему, ну, просто шалаш из тряпья. А площадь этого шалаша составила 1310 квадратных метров. Вот дом Филиппа Киркорова видели наверняка в каком-нибудь ток-шоу? Вот.
0: Нет.
2: С него. Зайди к Киркорову, посмотри, вот такой же шалаш построили дети. Инженерное чудо заняло целую баскетбольную площадку. Для работы потребовалось множество добровольцев, несколько сотен простыней, а еще палки, канцелярские зажимы и проволока. Зато теперь детям есть где играть в домики во время продленки.
0: Пока ты рассказывала, я пошла гуглить, но везде только нос Киркорова, а дома Киркорова нет.
2: Это рекорд, что-то сделать с нос Киркорова. Но это должно быть что-то очень маленькое. Житель Германии Андре Артольф тоже попал в книгу рекордов Гиннесса. За одну минуту Андре съел целый килограмм меда. И еще раз, килограмм меда за одну минуту. Ты представляешь вообще, это 4000 килокалорий. Можно не есть теперь ему 3 дня. В 20 раз превышает суточную норму потребления сахара для взрослых. Я очень люблю мед, сказал этот человек, но даже для меня это было непросто. И у меня вопрос, а зачем? Зачем есть килограмм меда за одну минуту?
0: Хороший вопрос. Без ответа.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Вот Сергей в эфире Юмор-ФМ появится завтра. Сергей в эфире Юмор-ФМ появится завтра в вечернем шоу 2 июля. И это будет...
1: Сергей Беляев.
0: Все
1: такие, хоба такие, какой еще Сергей Беляев? А мы вам скажем, это актер, очень классный комик, стендапер. Короче, он на ТНТ просто прописан, и еще на НТВ, в шоу «Звезды». В общем, много где участвует, но я так поняла, что это хороший актер, потому что я как минимум 3 сериала с ним смотрела. Ты представляешь?
0: Ух ты, завтра сможешь попросить автограф Юли, сделать фоточку со своим кумиром.
1: Я возьму автограф для своего мужа, потому что последний сериал «Old School» моему мужу прям вообще зашел. Короче говоря, друзья, не пропустите, завтра вечером примерно в 19:15 Сергей Беляев заглянет в эту студию, и мы с ним поболтаем.
0: А прямо сейчас заглянет «Лига городов».
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: «Лига городов» — это «Лига городов».
2: Лучшие миниатюры проекта.
3: «Лига городов»
2: на Юмор-ФМ.
4: Это «Лига городов».
2: Встречайте! Команда «Пиплы» Благовещенск.
5: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
6: Так, хорошо, а что там дальше?
7: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите команды в чемпионат России по футболу.
6: Настолько?
7: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
6: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
7: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
6: Это еще зачем?
7: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли 2 комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
2: Команда «Северяне». Нягань.
8: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
9: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
10: 35 рублей.
9: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
10: Нет.
9: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
10: Нет.
9: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
10: Да нет.
9: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
10: Я не могу продать вам паспорт.
9: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
10: 5600.
9: Был бы 5500, купил бы.
10: Что вам нужно?
9: Что там по хлебу?
10: Да на свой хлеб.
9: Всегда работает.
2: Хорошая погода.
11: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
12: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
13: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
14: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами сильные. В Магнитогорске, Карталаксатке и Златоусте – плюс 19. В Троицке и Южноуральске – до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе – плюс 18. В Троицке и Южноуральске – до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске – плюс 20.

0: Читаем ваши комментарии про друзей в нашем веселом чате. Если у вас есть такой друг, который ради вас готов на или уже что-то совершил, рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-0303-567. Номер, на который нужно писать смс-очки в Телеграм или в Макс.
1: Нам Алина пишет в Телеграме, что лучшая дружба – это дружба на расстоянии. Когда-то учились вместе, жили и тусили тоже, а теперь по разным городам. И уже 20 лет именно эту дружбу могу назвать крепчайшей. Ну, а те подруги, что поближе, как появляются, так и исчезают. Понимаешь? А вот на расстоянии все удобненько сложилось.
0: Сергей Сергеев пишет
1: очень
0: нам.
1: Креативное
0: да.
1: Имя, отчество.
0: Кстати, да, отчество-то мы его не знаем. 100%. Было бы прикольно, да. Я лучшему другу помог купить автомобиль, а он не забыл и через 3 года вернул денежку, которую я вложил. Причем о возврате, когда Сергей Сергеев помогал другу купить автомобиль, и речи не было.
1: Почему мне никто не помог купить автомобиль до сих пор, я не понимаю. Юлечка.
0: Я первая в очереди. Ну, а вообще, автомобиль можно не покупать, а выиграть на Юмор-ФМ в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Если вы еще не зарегистрированы в нашем улыбайзере, прямо сейчас заходите на сайт веселоерадио.ру и регистрируйтесь. Есть у тебя небольшой какой-нибудь комментик? Небольшого нет, только большой. У меня тоже здоровый. Ладно, чуть позже по

0: Читаем, ну а вы продолжайте рассказывать, на что друзья ради вас готовы или что они уже ради вас сделали. В телеграм-канале Юмор.ФМ и в нашей группе ВКонтакте можно оставить коммент.
1: 2 Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор.ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Будний понедельник. Кстати, это же короткая рабочая неделя.
2: Ой, это самая классная, мне кажется, новость за вот последние несколько дней, что вот короткая рабочая неделя. Всем приятно.
1: Уже даже не 4 дня, уже 3 осталось, потому что понедельник закончился, а мы еще здесь. Мы еще не кончились. Солнечная я, деточкина, она. Всем привет.
2: Привет, и сегодня мы обсуждаем ваших классных друзей. Рассказывайте нам про свою дружбу, которая, может быть, длится не больше 2 месяцев. А у кого-то 50 лет, вот мы знаем, нам уже написали, длится. Рассказывайте, как вы ради своего друга что-то классное делали, может быть, он ради вас. У нас много таких историй. Присоединяйтесь, ждем ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор-ФМ.
1: И, кстати, там же голосовалка, давно мы про нее не говорили. Вы тот человек, который дружит годами или, ну, вот не дружите, а просто приятельствуете, потому что, ну, все же по-разному к этому относятся. Я думала, что большинство будут голосовать за то, что, конечно, у меня есть друзья, мы с ними прям ух, но нет, 53% в телеграм-канале голосуют за то, что просто приятельствуют, личным особенно не делятся.
2: Ну, слушай, уже почти 50 на 50, а вот ВКонтакте 58% не дружат или личным не делится.
1: Ладно. Плюс 7-915-0303-567. Напомню наш номер, куда люди отправляют истории, что ради них делали друзья или что они делали ради своих друзей. Почитаем совсем скоро. И не забывайте, кстати, подписываться, когда отправляете нам сообщение.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Если Юльки с вами, то они сделают этот час нескучным и поставят разные классные рубрики. Вы отправляете нам комментарии, мы их почитаем в веселом чате обязательно. А еще самый лучший Дэн, любимый наш Денис Клявер будет не только петь песни, а может и не будет, потому что мы отвечаем за контент. А вот анекдоты он точно расскажет, мы его заставим.
2: А на разогреве у Дениса буду я со своей рубрикой «Деточкина не виноват», где я расскажу, где сейчас нужно знакомиться с мужчинами или женщинами.
1: Это что-то изменилось за последние 20 лет?
2: Да.
1: То есть уже в метро не канай?
2: Не, уже не то.
1: Понятно. Сатья с юмором тоже, кстати, про отношения мы и жо в этом часе появится. Ну а прямо сейчас команда КВН «Парма».
0: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма». Город Пермь.
5: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Калян.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Сегодня мы просили вас рассказать, на что готовы ради вас ваши друзья или что они уже сделали ради вас. И вот пишет Иван Александрович, что у него есть друг Эдуард. Он живет в городе Арамиль Свердловской области. Он супердруг, всегда меня выручает. Вы знаете, Иван, хотелось бы каких-то конкретных примеров, потому что у каждого из нас есть свой супердруг. Ну какая у него суперспособность?
1: Скорее всего, он всегда говорит его жене: да-да, он у меня, вон он спит, храпит, вот так. А тот где-нибудь в это время на рыбалке. Вера пишет: люблю свою подругу Женьку, всегда выручает. Например, в Москву приезжала Дженнифер Лопес, и мы с мужем хотели сходить на его концерт. Но не с кем было оставить нашего годовалого сына. В общем, Женька на Лопес не пошла, а сидела с моим ребенком.
0: Серьезно? Лопес приезжала? Когда я пропустила это?
1: Это было давно.
0: И теперь же уже больше никогда не приедет.
1: Конечно же. Ну что там уже старая, куда она приедет?
0: Только поэтому, конечно. Юлия из Екатеринбурга пишет, что у нее есть подруга. Значит, как-то срочно нужны были деньги, и подруга даже заложила свою машину, а эти деньги отдала нашей слушательнице без вопросов, без там, значит, что, когда вернешь. А чуть позже я возила ее, ну, так в легком подпитии в час ночи за 40 километров от города на объект, где работал ее любимый. Вот, понимаешь, где романтик.
1: И всю ночь такая сидела, ждала, когда же они намилуются.
0: А нет, не романтик. Она ему писала, звонила, он не брал трубку, и поэтому, значит, они поехали, чтобы все ему сказать в лицо. Вот, мы приехали, она плюнула ему в лицо, и мы уехали. Вот, потом помирились они с молодым человеком. Юль, все нормально, история закончилась счастливо, понимаешь? Чтобы помириться с молодым человеком, а потом дружить с семьями, нужны вот такие вот истории.
1: А ты плюйте друг другу в лицо,
0: а ты бы заложила ради меня свою машину,
1: Юль? Нет, конечно же, я бы в лицо никому не плюнула.
0: А потом повезла меня на ней за 40 километров, чтобы я кому-нибудь сказала, что об этом человеке думаю.
1: Я вообще против вот таких спонтанных решений, друзья.
0: У меня нет хорошего друга в лице Деточкиной, и слава богу, у меня есть другие. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте, какие у вас друзья есть, на что они ради вас готовы. Это, конечно, лучший комментарий вечера. Но это еще не все. У нас еще продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку», и про нее мы тоже хотим напомнить. Не забывайте, можно, кстати, прямо сейчас зайти куда, Юлечка?
1: Конечно же, на сайт веселоерадио.ру, но заходить нужно туда не с пустыми руками, нужно идти туда уже со своей фотографией. Вы улыбаетесь, так как будто вас все вокруг любят, и делаете фотку, а потом идете на наш сайт, нажимаете на Фоменко, загружаете фотку, заполняете небольшую анкетку, и все, вы уже в игре.
0: А прямо сейчас, кстати, с юмором.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд, особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
2: Сатья отвечает.
4: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
3: Да.
4: Друг. Вы же с ним не спите?
3: Нет.
4: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
3: Ну, он же друг. Мне никакого физического.
4: Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит: у меня аномалия. Говорит: какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит: в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают там туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят: в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит: да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
2: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
4: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать: я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. почини. Он говорит, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну там ставишь плюсики, минусики и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня некрасивый, толстый. Ну вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Пешки Плюс. Для вас поет и шутит рэпер СТ.
1: Змея в иллюминаторе. Змея в иллюминаторе. Встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки Песни Плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Дедушки богатые с дамами встречаются, только не всегда у них что-то получается.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа очень боялась виски с колой. А после виски с колой уже не боялась ничего.

0: туда, где я и деточки, на, вы пришли. Это вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. И мы готовы поделиться с вами хорошими новостями, всеми, которые нашли. Ладно, нашла.
1: Деточкина. Не виноват.
2: В этом выпуске исключительно экспертное мнение. Начнем с работы. Директор по персоналу Екатерина Зеленкова посоветовала россиянам больше не писать в резюме о своих многозадачности и стрессоустойчивости, потому что это уже устарело. Сейчас стоит писать что-то поинтереснее. Например, «Ноль панических атак за год» или «Знаю свои лимиты». Правда, и это не гарантия успеха. Про свой перфекционизм тоже говорить не стоит, потому что это для отдела кадров означает лишь только то, что вы будете тормозить процесс, добиваясь идеала. Что же писать? Вот что. 100% эмпатичность, экологичность общения и фраза «Не беспокою коллег в общих чатах после 19:00».
0: А если это неправда?
2: В смысле неправда? Ну, понятно, что нас-то не возьмут. Мы только в 6 на работу придем, как давай всех беспокоить. Психолог Елена Соловьева рассказала, что лишение, потери и жизнь без денег – это очень хорошо. Потому что если нет трудностей, то нет и развития личности. И тогда человек может деградировать, вот как ты, Сол. Лишение, потери и дефициты – естественная часть нашей жизни, которую мы избегаем. Мы говорим, стоячая вода тоже болотце. Мы в этом болотце посидим. Пусть у нас будет стерильная с точки зрения эмоций и событий среда. Пусть нам живется привычно. Мы же быстро к любому дискомфорту адаптируемся. Короче говоря, все это приводит к деградации, если, короче, сказать речь Елены Соловьевой. Все вон из болота, навстречу трудностям, а деньги можете мне отдать.
0: А я вот слышала, чиновники что-то такое тоже говорили, что это хорошо, когда
2: вот
0: у людей маленькие зарплаты.
2: Потому что они все психологи в душе.
0: Поэтому давайте они будут еще меньше.
2: Конечно.
0: Это очень хорошо.
2: Да. Но не все так мрачно. Консультант в сфере отношений Светлана Шаталина посоветовала согражданам искать любовь не на сайтах знакомств, не в метро, Юлечка, а на спортивных состязаниях.
0: А вот я же в метро ко всем пристаю, хожу.
2: Вот у нас корпорация постоянно проводит спартакиады, а ты их игнорируешь. А могла бы, знаешь, брасом плыть и глазки строить. Во время совместных занятий спортом внимание смещается на само дело, а в ходе игры проявляется возможность наблюдать за человеком в разных проявлениях. А в движении человек раскрывается естественнее и реалистичнее, без притворства, объяснила эксперт. Короче, зовите женщину не в ресторан. Идите с ней на падл, а лучше в бассейн.
0: Что, ты вырубилась сейчас?
2: Нет, в бассейне видно все.
1: Деточкина. Свобода!

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. И что мы хотели сказать? Мы, наверное, хотели подвести итоги голосования, потому что скоро уже будем прощаться.
1: Финал практически.
0: Но мы еще не уходим. Нас еще придется немножечко потерпеть. Значит, мы сегодня весь вечер говорим про дружбу и спросили у вас. Вот вы тот человек, который дружит прямо годами, и вас можно назвать семьей с вашими друзьями. Я проголосовала за этот вариант. Или вы все-таки не дружите с людьми, а так приятельствуете и особо личным не делитесь. Таких, к сожалению, большинство, 52% в телеграм-канале, но, в принципе, конечно, так, если посмотреть, половина на половину.
1: И 56% ВКонтакте тоже особенно не дружат и не делятся личным. Ну, потому что все это осталось в детстве.
0: Ну, у тебя осталось, а у меня нет. И за нас, за 48%, не нужно говорить, Юлечка. Мы сейчас с ней подеремся за кадром. Все можно в видеотрансляции, как обычно, на сайте веселорадио.ру наблюдать. А в эфире появится... Нет, не будем драться, потому что я буду внимательно слушать самого лучшего Дэна.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший...
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший... Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Работа мечты или не все то золото, что блестит? Сочиняй мечты, в общем. Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит: «Все, Вась, пойду-ка я в путейц работать». «Нафига?» А вот посмотри на них. Как не проезжаем, они все время курят и курят. Больше что не делать? Работа мечты же, ну реально. Ну, в общем, сказано, сделано. Уволился он с работы, устроился в путейцы. Там ему выдали кувалду. И он ей машет. Час машет. Второй, третий, четвертый. Под градом. На пятый он и говорит: «Слышь, бригадир, курить-то когда мы будем? А перекур когда? А сейчас поезд поедет, мы все и покурим». Немного юмора в белых халатах. Дантист говорит блондинке. Ну, ребят, ну опять блондинки. Ну, давайте чередовать как-то. Пускай будут брюнетки в этот раз. Значит, дантист говорит брюнетке: «Девушка, не нужно так широко раскрывать рот, девушка». «Но вы же сами сказали, что должны везти туда зеркальце, инструменты». «Ну да, но сам-то я остаюсь снаружи». Философское. Порой хочется пофилософствовать, особенно когда ты едешь в автобусе. Диалог в автобусе.
5: «Простите, вы выходите на этой остановке?»
4: «Нет, не выхожу».
5: «Зря вы так. Хорошая остановка».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В Магнитогорске, Карталаксатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Классные истории про друзей сегодня пишут наши слушатели. Мы спросили, что ради вас сделали ваши друзья, или вы, может быть, готовы ради них на что-то. И вот у меня есть отличный комментарий. Вот сейчас надо найти. Вот в Максе пишет нам Александр Сорян. Сорян, это в смысле он извиняй. Хотя да, кстати, про Сорян.
2: Это его фамилия.
1: Это финал истории, но я спойлерю. Значит так, у меня, говорит, есть брат, он младше меня на 5 лет, сейчас Александру 49, но всю жизнь он был не только братом, но и другом. Мы, говорит, очень похожи, особенно были в детстве. Когда вот Александру было 18, он как-то сидел на лавочке возле дома, времена были такие, подъехала гоп-компания, ну, значит, его там завалили на землю, разбили, говорит, мне нос, сели в машину и счастливы уехали. Оказалось, спутали с братом. На следующий день они увидели брата и очень удивились,
2: что он целенький.
1: Новенький, да, без царапин, без синяков. Прошло 30 лет, а брат до сих пор извиняется на всех семейных встречах и посиделках. Представляешь, вот такой вот друг. Ради, да, своего друга-брата.
2: Понимаете, а что он, друзья, что главное в жизни, исходя из этого комментария, находить себе друзей, которые на вас максимально не похожи. Пусть они будут вообще другими. Виктор пишет: «Мой друг как-то раз вместо меня признавался в любви девушке, которая мне очень нравилась. Я робел, поэтому Колян взял все на себя. Обычно в кино потом девушка остается с другом по закону жанра, но не в нашей истории. Мне пришлось на ней жениться».
1: Пришлось.
2: Виктор, к сожалению, не раскрывает, что там было за кадром, но это очень грустно.
1: Хотелось бы, конечно, но недосказанность — это всегда
2: интереснее.
1: Да, это интереснее. Мы с Деточкиной не

0: интересно, сообщаем о том, что вернемся завтра. Это ожидаемо, но неожидаемо. А, вот как раз увлекательно, что к нам придет гость. Не забывайте, завтра у нас в гостях актер и комик Сергей Беляев. Ну а на сегодня всех благодарим, кто писал, голосовал. И наша традиционная пока.
1: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Не забывай.
1: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У самурая нет цели, только путь до работы с понедельника по пятницу.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Накатила вермута соль. Взгляд о соль немножечко косой. Больше принц не нужен с парусами. Можно просто с алыми трусами.
1: Я немножко не так спел.
3: Синенькая юбочка, ленточка в косе, хлебушек на рюмочке, Люба помнит все.
4: А помнишь, плыли в вышине, парарап, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, тарадап, что тебе было все равно. Лайла, ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
5: Хорошо получается у тебя.
1: А, да?
5: Может, Лев Валерьянович, если что.
1: Алло, Лев Валерьянович, я готов.
3: Помидоры пожухли, коровы мычат. Бабка вот уж неделю как покинула. Чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат.
6: В Бурбоне я в телефоне иду по списку. Я напишу, ты спишь знакомым дамам, и разбужу Тамару и Лариску. Ватсапом пользуясь и телеграммом, и мне плевать, что на часах два ночи, и всем давно уже и сладко спится, а мне любви охота, между прочим, и я успела побриться и напиться в Бурбоне я.
1: Не очень хорошо знаю эту песню, но как получилось?
5: Вот это, смотри, страшная история.

0: буду.
1: Я представил, что Люси эту песню выходит и поет. 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился. Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: женщина, принеси мне компот. Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее, а это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: «Ты мне не отец, у тебя вечно нет денег». По радио поет Полина Гагарина: «Драмы больше нет, больше не болит, больше не болит». Дочь Аня слушает и спрашивает: «Мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала: «Я лучше своими словами», и перешла на матерные частушки.

0: Фоменко. 5 шуток про интернет.
1: Главный принцип интернета – хорошо то, что хорошо качается.
2: Мы-то свое в интернете поматерились, а вот детей жалко. В продаже появились сковородки с умным антипригарным покрытием. Когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
3: Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Так я понял, что соседи не заплатили за интернет. Ну что за люди такие безответственные?
4: Самое вредное для нервной системы – это медленный интернет.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, дожди местами сильные. В Магнитогорске, Карталак, Сатке и Златоусте плюс 19. В Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 18. В Троицке и Южноуральске до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Роза ветров в России устроена таким образом, что куда бы вы ни шли, ветер всегда дует вам в лицо.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Всем привет! Как же хорошо, друзья, что мы встречаемся на Юмор-ФМ. Будь мы в эфире какой-нибудь серьезной радиостанции, мне бы пришлось прочитать вам непосредственно стихи Генриха Гейне, да еще и на немецком. А так я с большим удовольствием расскажу вам несколько забавных историй из жизни этого замечательного немецкого поэта.
0: «Шутить изволите».
1: Земляки недаром считали Генриха Гейне дерзким и остроумным человеком. И действительно, осадить он мог любого. Некоторое время Гейне работал корреспондентом в газете. Однажды некий политический деятель, прочитав свою речь в изложении Гейне, воскликнул: «Но я же такого не говорил!» На что поэт невозмутимо ответил: «Скажите спасибо, что я вложил в ваши уста хоть несколько умных фраз». Была и такая история. Генрих Гейне возвращался в Германию из заграничного путешествия. На таможне чиновник спросил у поэта, не везет ли он с собой запрещенных книг. «Разумеется, везу», — спокойно заявил Гейне. «Где?» — всполошился таможенник. «Вот тут», — сказал Гейне и хлопнул себя по лбу. Однажды Гейне тяжело заболел. Когда его навестил в больнице друг, поэта как раз переносили на чистую постель две санитарки. На вопрос друга, как он себя чувствует, Гейне ответил: «Превосходно. Как видишь, женщины уже носят меня на руках».
0: «Шутить изволите».
1: Друзья, если вас ни разу в жизни не носили на руках, стоит ли об этом сожалеть? Может, оно и к лучшему? Здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь.

0: Снежинске в полночь. На Юмор-ФМ.
1: Любовь делает человека чище. По крайней мере, заставляет мыться, бриться и стирать носки.

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
2: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прям на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Чего, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну. Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним, как с женой, думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то это второй ребенок у нас? Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Повезло тем, кому сейчас за 40. Они наделали много глупостей в молодости, но тогда не было интернета, и теперь уже ничего не докажешь.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренни.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый вечер жена находит в интернете гороскоп для меня. И каждый раз астрологи пишут, что мне завтра ни в коем случае нельзя пить.

0: РФМ. Шутки.
1: Мой друг уже давно уехал из Магнитогорска, но его почему-то все время тянет обратно.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Нетрезвый гражданин Бандура, НН, пытался всунуть колхозной корове горящую сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной коленок. С работы я пришел поддавший, и зачем избил соседскую корову, ответить затрудняюсь. Секса никакого не было. Просто к нам в фотографию пришла девушка-путана и попросила снять ее нижнюю часть. Увечья банкомату на улице Сходнинская я действительно причинял. Сперва причинял незначительные при помощи рук, а потом и значительные методом удара правой ноги. Банкомат вызвал мое возмущение нежеланием выдать деньги. Нецензурной бранью, усиленной громкости я свои действия действительно сопровождал, за что приношу искренние извинения прохожим и банкомату. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ. Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак. Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям. Поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед... Пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск. Пока не... Как наши мужики соображают? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот, зазвенело. Когда она проходила, она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали, говорят, у вас, вы украли. Она говорит, что, у меня не было, как? Она говорит, все, двое суток просидела, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости, она заядлая кошатница. Дома три кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости, попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

так уж бывает. А помнишь, как мы любили друг друга, клялись в чувствах навеки, и не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим вчера,

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, дожди, местами ливни и грозы, небольшой северо-восточный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 17, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 19 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 21 тепла. Этой ночью и завтра днем облачно, местами небольшие дожди, ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в среду в Снежинске, Сатке, Озерске и Златоусте плюс 16, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20 тепла, в Южноуральске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Она была такой красивой, что уже не могла быть ни умной, ни доброй.

0: Это такие музыкальные шутки. Ну или очень веселые песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Ну, короче, сейчас хитяра будет. Вот тут, тут тонко.
3: Мы в тебя верим, давай.
2: Тут тонко прям прислушайтесь.
1: Дед спас сито, весь дом дотла сгорел, а он спас сито.
0: На Юмор ФМ.
3: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком стриптизершеек. Даже яркость на моем планшете просто покинула чат.
1: Спросите у любого жителя Капотни, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл. Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл.

0: Нахрен, ту-ту-ру-ду-рум, нахрен, дорогу сейчас покажем.
1: Это очень смешно, я просто пытаюсь сейчас собраться, чтобы это спеть спокойно, не заржать. Муж 60 смог, спасибо не говори, в этом ему помог Бог, его и благодари. Что, 60 все так плохо?
2: Через 20 лет я узнаю.
1: Давай объективно, через 18.
3: Полдень жаркий, полдень город, и в порту причал. Косорукий сварщик танкер с нефтью раздолбал.
0: Это, кстати, оригинал песни. Леонид Николаевич говорил, изначально так было.
1: Тогда тоже слушай оригинал.
0: Давай.
1: Кто тебя звал на свадьбу? Свадебный баянист. Громко орал артист. Был довольно крепко пьян. Радостно матерился свадебный баянист. Польку играл и твист, а потом порвал баян. Шутки, песни. Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
4: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В семье математиков всего две позы в кровати. Либо ты в числителе, либо в знаменателе.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Папа на отдыхе с 8-летней Леночкой. Папа выходит из дома и очень сильно ударяется о косяк головой. Искрами из глаз чуть дом не подпалил. Леночка с деловым видом облизывает ложку и говорит как бы невзначай: «Пап, ты когда выходишь, голову наклоняй, а то своими рогами тетя Фая весь дом разнесешь». Катя 4 года. «Мама, кто из вас старше, ты или дядя Антон?» Мама отвечает: «Я». «А когда дядя Антон вылупился, тебе сколько было?» Из школьных сочинений Никиты. Приведу пример из «Горя от ума». Названием своей поэмы Грибоедов как бы говорит своим читателям, что умничать не стоит. Шопен был единственный ребенок в многодетной семье. Чехов назвал произведение «Попрыгунья», показывая нам, что главная героиня прыгает с одного мужчины на другого.
0: Угарный папа.
1: Семья едет в машине домой. Дочке Ане 7 лет. По радио заиграла песня, и вдруг Аня говорит: «Мам, представляешь, я только что думала про эту песню, и она заиграла. Наверное, я телепатель». Амина 8 лет. Переходят с мамой дорогу, Амина спрашивает: «Мама, ты знаешь, как делают лежачий полицейский?» «Как?» «Берут самых непослушных полицейских, которые опаздывают на работу или не слушаются, и закатывают в асфальт». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: А что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: животных.
2: Дятел – это не птица, нет. Это состояние души.
3: Бобрихи – самые верные жены. Они точно знают, что от бобра бобра не ищут. Эгоистичная курица не несет яйца, потому что решила пожить для себя.
4: Дрессировщик выпил, львы закусили.
3: Настоящий хомяк в своей жизни должен сделать 3 вещи. Пожрать, поспать и сдохнуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как люди идут на работу. А вам не надо.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад нашей очередной встрече на Юмор-ФМ, друзья. Среди ученых 20 века Альберт Эйнштейн занимает отдельное почетное место. Многим известна его великая формула «Е равно МЦ квадрат». Мало кто ее понимает, но известно практически всем. И прямо сейчас нас ждут несколько веселых историй из жизни этого великого и весьма остроумного человека.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды, когда Эйнштейн еще преподавал физику в институте, к нему подошел один из студентов и спросил: «Верно ли, что в этом году

0: Вопросы на экзамене будут такими же, как и в прошлом. «Да, вопросы те же», — ответил великий физик. «Но вот ответы на вопросы в этом году будут другими». Однажды молодой и очень малоталантливый физик, поравнявшись с Эйнштейном, фамильярно хлопнул его по плечу и покровительственно спросил: «Ну как дела, коллега?» «Коллега?» – удивленно переспросил Эйнштейн. «Надо же! Не знал, что вы тоже больны ревматизмом». Эйнштейна однажды попросили показать записную книжку, в которой он записывает свои гениальные мысли. Ответ великого физика навсегда вошел в историю. «Гениальных мыслей приходит так мало, что я их просто запоминаю».
1: Шутить изволите.
0: А вот гениальных и вместе с тем забавных историй о великих людях так много, что их приходится записывать. Очень скоро я к вам вернусь и снова открою свою записную книжку. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Такого бесстыдства я никогда не видел. Можно еще посмотреть?

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядь Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустила уже пальчики-то в телефон? Она говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Ну, потому что ну, невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажет, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби. А я такой, а, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела уж? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Ну, пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя ее на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми, заведи себе детей. Ну или, например, жена. В любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слоганы, потому что брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первый не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.
0: Большой стендап. Big stand-up. На юмор.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера заказал жену на час, потом мужа на час. Целый час смотрел, как выглядит нормальная семья.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщин романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Иванова и Леонова пришли к финишу одновременно, но у Ивановой грудь сзади. Что такое футбол? Ну, в эту игру играют 22 человека и круглый пятнистый предмет. И если мы сейчас с вами посмотрим на турнирную таблицу, то лучше бы нам на нее не смотреть. Защитник Лиля элегантно перевел мяч в сетку собственных ворот. В каждой команде должен быть игрок, который в нужную минуту может вставить как следует. Кому надо. Ну, словами, разумеется. Ну что это такое, а? Нужно цепляться за мяч, а не за трусы соперника. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: В одном городе к составу пассажирскому подсоединили 2 девятых вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в 9-й вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до 9. Поэтому они точно знают, 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м. Поэтому все, естественно, дружно сели в 1-й 9-й вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница 2-го 9-го вагона, которой не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в 1-й вагон, говорит, мой вагон пустой. Тот говорит, какой 9-й? Он рассердился, говорит, опять что-то напутали, как всегда, в кассах, и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в 9-й вагон. Все, кто получили билеты в 9-й вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными. Тоже умели считать до 9 и тоже понимали, что 9-й тот, что после 8-го сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в 1-й 9-й вагон. Проводница 1-го 9-го вагона, у которой все давно попили чаю, легли спать в ужасе. Говорит, товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места. Это какая-то ошибка. Бегите скорее к бригадиру поезда. Причем бегите скорее, потому что он в 1-м вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего 3 минуты. Те на перегонки бегут с вещами, провожающими детьми к 1-му вагону. Их встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает, товарищи, вы откуда в таком количестве? Они говорят, мы из 9-го вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в 1-х вагонах, поскольку поезд идет всего 3 минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница 2-го 9-го вагона приходит к нему и говорит, мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не веря ей идет, но видит, что действительно 9-й вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подсоединили 2 девятых вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свое купе и дает радиограмму на следующую станцию «Отцепить 9-й вагон». Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными и тоже умели считать до 9. Поэтому они отцепили 9-й, 1-й, 9-й вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь.

0: После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду. И поезд поехал. В это время проводница второго, девятого вагона пришла к нему и говорит: «Мой вагон пустой». Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадир этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в первом девятом вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил, называется. Курил. Думает, что-то мы долго стоим. Опять закурил. Курил. Наконец не выдержал, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся, особенно когда он мне рассказывал, как он всех будил, они в чем мать родила, выскакивали, пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня и сказал: «Вы зря смеетесь. В этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мне вчера сказали, что я живу фантазиями. Так я чуть с единорога не упал. Вообще.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в гостинице.
1: Валерка, давай выпьем за Рики Мартина, за Кевина Спейси, за старика Бедросыча и не исключаю, что за Сергея Лазарева. Как говорится, не чпокаясь.
2: Мишка, а что, может, спать ляжем?
1: 3 дня до этого не спали, чтоб сейчас спать лечь, что ли?
2: Ну, по такой логике можно ж никогда не лечь.
1: Я вообще не понимаю, как ты на ногах стоишь, Валер. Мы 3 дня из жизни просто выпили с тобой.
2: Так я ж не пью все это время.
1: Вот же ты пьешь.
2: Это кола.
1: Типа ты целый час пьешь колу, потом целый час вискарь, а потом и все смешалось.
2: Да нет, я месяц назад бросил пить, ну а сегодня решил, ну, думаю, буду с вами тусоваться, но пить не буду, и что?
1: То есть ты все время этот трезвый был?
2: Да.
1: И когда мы в знак дружбы трусами поменялись?
2: Да. Смотрите, мужики, я приехал, на час опоздал, вы говорите, догоняй.
1: Ну.
2: А я смотрю на вас, ну я не догоню никогда уже.
1: Подожди, прям все время ты был трезвый?
2: Да.
1: Ты же в караоке с нами ездил.
2: Конечно, да. Прекрасно съездили в караоке, мне понравилось.
1: Но ты же на стол залез же и там пел.
2: Так я потому что вы загородили, мне текст не видно, я что, что попало петь буду, ну правильно? А вы, кстати, замечали, что в песне Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» используется слово «бередит». Оно, кстати, больше нигде в жизни, по-моему, не используется, только в песне Ирины Аллегровой.
3: Слушай, Мишань, он в текст вчитывался, он точно не бухал.
1: По-любому.
2: Да блин, пацаны, ну просто хотел отдыхать с вами в классной компании, но при этом не пить. Чё такого-то?
1: Аккуратней, Валер. Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
2: Пацаны, ну а если бы я вон пришел, давайте так. Пришел бы, я сказал, я сегодня пить не буду. Ну, началось бы вот это. Мол, если человек не курит и не пьет, невольно начинаешь задумываться, не сволочь ли он.
1: Это уже обидно, Валер. Мы твои друзья, ты нас знаешь сколько лет. Какой нахрен Чехов? Подожди-ка. То есть мы 3 дня бухали, как проклятые, просрали все деньги, поизменяли своим женам. Я какого-то черта на лысо подстригся. А ты все время был трезвый и даже нас не остановил.
2: Не, ну почему? Я там кое-что на телефон еще снимал.
1: Тащи вискарь, Денис.
2: Не надо.
3: Я не хочу уже, Миш.
1: Да не мне, да ему сейчас зальем, будем фотографировать, как он исполняет.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Привет, а ты чего такой смурной?
2: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1.5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
1: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
3: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
3: Мужской таролог Серега. Погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
4: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
5: Да.
4: И обычные средства не помогают?
5: Чего я только не пробовала.
4: Попробуйте поменьше выпендриваться.
5: А так можно?
6: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин. Снимет все реальные и придуманные симптомы.
5: Достаточно одной таблетки!
6: Антивыпендрин. Не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
3: Доктора временно запретили вам выпивать? Но ваша репутация крайне важна для вас.
7: Что скажут мои друзья, жена, коллеги, начальство?
3: Без паники. Сымитировать похмельный синдром вам помогут аэрозольные баллончики «Перегар».
8: А ну-ка дыхни. Опять выпивал? Всю жизнь мне испортил.
3: Да, всего один пшик, и ваша репутация под надежной защитой. Аэрозольные баллончики «Перегар». Компактный размер, удобство в эксплуатации, 5 ароматов на выбор.
7: Утром в понедельник обязательно испытаю на коллегах.
3: «Перегар». Ваш любимый аромат там, где вы.
0: На Юмор

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда ближе к детям. Екатеринбург.
3: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
4: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
5: Куда ехать? Помру я скоро.
4: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
5: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
4: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
5: Не хочу, там дождь.
4: Ну нет ведь никакого дождя.
5: С суставами чувствую, скоро начнется.
4: Так, что ты от меня хочешь?
5: Положите меня рядом с дедом.
4: Дима, он живой!
5: Ну кровати-то мало, вальтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
7: Здравствуйте, вам на Ленина?
6: Здравствуйте, да, на Ленина.
7: Че, имя мое заскринило, да?
6: Нет.
7: Ну, поди уже нет, всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
6: Света.
7: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку?
6: Ну я не Маша, я Света.
7: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
6: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
7: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
6: Договорились.

0: знает.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Уважаемые пассажиры, экипаж приветствует вас на борту нашего авиалайнера. За ваш комфорт и безопасность командир экипажа поднимает свой первый тост.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбек едет на верблюде. Жарко. Жарко, ему страшно, пот у спотевитейки. Градом смотрит, велосипедист проезжает. Стой! Слушаю вас, как так делаешь? Говорю, чего делаю? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак и не жарко. Говорит, а что ты сравниваешь? Ты же на верблюде еле-еле прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто говорю, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал он по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал верблюд, не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин. Жена говорит, какая я жирная, фу, как мне противно и неприятно. Он говорит, милая, ну не стой, о чем ты так грубо о себе, зачем ты так грубо о себе говоришь? У тебя только задница жирная и шея немного, а так все нормально. Вообще ты на себя бульон опрокинула. Что ты там сказал покойника кусок? Зачем ты водку пьешь?
2: Да потому что она жидкая. Была бы жесткая, я бы ее грыз.

0: Фоменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. Вот, например, Наталья Евгеньевна отравила своего мужа, а Зоя Андреевна добавляет в суп сушеный базилик.